Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Виктория Клементенок. Здравствуйте. В понедельник Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Норовлянский район Гомельской области. Поездка стала завершением большой командировки президента в эту область. Глава государства заслушал доклад о ходе посевной в республике. Во время посещения молочно-товарной фермы «Будки» экспериментальной базы «Криничная» глава государства ознакомился с организацией работы на молочно-товарных комплексах, результатами их деятельности и планами дальнейшего развития. Как доложили главе государства, после выхода фермы на полную мощность планируется ежедневно реализовывать порядка 40 тонн молока. В перспективе на экспериментальной базе планируют построить лагерь для откорма крупного рогатого скота. Президент также напомнил о недавнем поручении по использованию древесины в строительстве телятников. При этом важно соблюдать технологии строительства и не тратить на это излишние денежные средства. Белорусский лидер отдельно остановился на теме сельского хозяйства в этих местах и высоко оценил уровень земледелия. Во время рабочей поездки президенту также доложили о ситуации в сельском хозяйстве Норовлянского района. Ее особенность в том, что на части пахотных земель этого района ведут хозяйственную деятельность организации Мозырьского района. Их в свое время передали более сильным финансово-устойчивым хозяйствам, как в случае с молочно-товарной фермой «Будки», которая находится в Норовлянском районе, а ее головная организация – экспериментальная база «Криничная» в Мозырьском. Речь зашла также об увеличении площадей за счет возвращения в сельхозоборот земель, которые пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС. По всей Гомельской области за год таким образом прибавилось более 1000 гектаров. Надо возрождать эти земли, чего бы нам это ни стоило. Надо вернуться к тем землям, которые у нас были в советские времена, и мы сможем это сделать, подчеркнул Александр Лукашенко. Еще один объект, который посетил глава государства во время рабочей поездки, это совхоз-комбинат «Заря». Президент ознакомился с машинно-тракторным парком сельхозпредприятия и организацией работы на мехдворе. Кроме того, президенту доложили об используемой в хозяйстве технологии плющения кукурузы при заготовке кормов. Александр Лукашенко во время большой командировки в Гомельскую область посетил открытое акционерное общество «Красный Мазырянин». В настоящее время здесь завершена реализация инвестиционного проекта в рамках инициативы «Один район, один проект». Речь идет о реконструкции участка ириса с внедрением нового оборудования. Еще один инвестпроект – это реконструкция конфетно-мармеладного цеха с установкой автоматизированной линии по производству пастилы. Это позволит увеличить выпуск и расширить ассортимент востребованной продукции фабрики. Во время посещения предприятия главе государства предложили для дегустации как самую популярную продукцию «Красного Мазырянина» и фабрики «Спартак», так и новинки. Во вторник на границе Беларуси и Польши прошел обмен задержанными по формуле 5-5. Это кульминация сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению президента Беларуси. Переговоры начались еще в сентябре прошлого года. Отправной точкой к их организации послужило обращение к президенту Беларуси отдельных лидеров дружественных нам стран. Главы государства были даны соответствующие поручения комитету госбезопасности. Александр Лукашенко лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с нашими союзниками. Период закрытых переговоров между КГБ Беларуси и агентством разведки Польши в силу различной заинтересованности возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. Благодаря взвешенной позиции и нацеленности сторон на поиск взаимовыгодных решений удалось преодолеть разногласия и достичь положительного результата. Это полностью соответствует подходу Беларуси в решении всех проблем путем переговоров и поиска компромиссов. Среди освобожденных, в том числе граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашей страны. Судьба этих людей на всех этапах их деятельности на особом контроле у президента Беларуси. Также во вторник глава государства подписал указ, в соответствии с которым председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международному по народным делам и национальной безопасности Сергей Олейник назначен национальным координатором по достижению целей устойчивого развития. В соответствии с документом Владислав Татаринович освобожден от данной должности. В этот же день глава государства подписал указ, в результате которого продлевается действующий механизм взаимных поставок в рамках межправительственного соглашения с Республикой Куба от 24 июня 2014 года. Указом сохраняются условия приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых автомобильной и сельскохозяйственной техники, изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства. Документ направлен на поддержание эффективного механизма взаимовыгодного сотрудничества между Белоруссией и Кубой. В среду состоялся телефонный разговор президента Беларуси с президентом Казахстана. Главы государств обсудили развитие белорусско-казахстанских отношений, отметив высокую динамику контактов на различных уровнях. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили график предстоящих мероприятий и визитов. В конце мая в Астане пройдут высшие евразийские экономические советы и евразийский экономический форум. Президенты рассмотрели перечень вопросов, которые будут формировать повестку этих международных форумов. Также в преддверии общего великого праздника Дня Победы лидеры стран обменялись поздравлениями, пожелав народам Беларуси и Казахстана мира и благополучия. Кроме того, Александр Лукашенко возобновил приглашение своему казахстанскому коллеге совершить официальный визит в Беларусь, чтобы комплексно обсудить все актуальные вопросы в двусторонней повестке, определить перспективные проекты и планы на будущее. Осенью текущего года в Минске также ожидают с визитом казахстанскую делегацию во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «Иннопром». В четверг глава государства собрал совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках инициативы «Один район, один проект». Эта инициатива является стратегической задачей в сфере регионального развития, отметил Александр Лукашенко.
2: Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси, Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями, говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать и доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
1: Президент обратил внимание, что многие из 118 районов страны сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой.
2: Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район, один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места, приличные заработные платы. Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия, не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций и, самое главное, потребностей. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития района. У нас основной показатель был освоение средств, иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы. Определенные положительные итоги есть, но вскрылся и ряд недостатков, что недопустимо приписок, а также пустой контрольно-мониторинговой деятельности. С одной стороны, правительство докладывает, что это полезное начинание. Из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 217. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано. Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Инициативы охвачены как государственные, так и частные предприятия в различных отраслях машиностроения, фармацевтики, деревообработки и прочих, в том числе и АПК. Многие инвестпроекты являются импортозамещающими или экспортоориентированными. Это важно.
1: В ряде регионов инициатива «Один район, один проект» дает действительно мощный эффект, отметил Александр Лукашенко.
2: Например, в Краснопольском районе, который посещали буквально две недели назад, за пятилетку доля инвестиций по проектам инициативы составила 50% от общего объема. С другой стороны, мне докладывают у контролеров, к половине проектов 109 из 217 есть претензии. Правительство отчитывается по общему перечню проектов, не заглядывая в суть как следует. Поэтому немало включенных перечней формально, а вся работа ведется лишь на бумаге. Есть запланированные к реализации за счет собственных или заемных средств и без попадания в этот список. Например, возведение транспортно-логистического центра в Верхнедвинском районе или организация производства кетонизированного льного волокна в Ляховичском районе. Отмечаются факты, когда в перечень вносились проекты, давно реализуемые, или уже почти готовые, то есть буквально на финишной прямой. Так, с 2014 года реализуется проект по выпуску фармацевтической продукции в Червинском районе. А в 2022 его, как ни в чем не бывало, включают в список. Не понимаю, зачем это надо, но если в Червинском районе хватает всего и вся, и там уже людей нет под новые проекты, это большая проблема, которую мы должны учитывать. Ну, зачем вы куда-то что-то включаете, чтобы отчитаться, что вы великие и выполнили поручение президента? Это никому не нужно. Известны проекты, по которым местным властям реальная помощь не оказывалась, только собирали и передавали наверх отчетность. Ряд проектов фигурирует в списке благодаря уговорам бизнесменов по принципу «с вас не убудет, а председателю пойдет зачет». Что уже говорить о фактах, когда проекты приобщались к инициативе вообще без ведома субъектов хозяйствования. Они только из отчетов властей перед СМИ узнавали, что в чем-то поучаствовали.
1: По словам главы государства, получается двоякая картина, а истина, как обычно, посередине.
2: Первое. Правительство и губернаторы где-то не договаривают, что для многих инвесторов условия так и не созданы. Не всегда доступное финансирование, дорогое проектирование, строительство и тому подобное. Второе. Примерно половина наших представителей райисполкому не сдала этот важнейший для них экзамен. Еще раз подчеркиваю, это уже спустя некоторое время, после объявления этой инициативы «Один проект, один район», время изменилось. Нам не столь важно создать рабочие места. Дай бог укомплектовать работниками и рабочими специалистами тех отраслей, которые у нас сегодня развиваются. Поэтому это не столь важно. Важно, насколько могут председатели райисполкомов, да и все присутствующие здесь, облисполкомов, правительства, насколько они способны реализовать эту инициативу. Эти проекты, которые вместе названы органы власти и планировали. Я не вижу, что наши органы власти, особенно внизу, председатель райисполкома, живут этой темой, реально в нее погрузились и буквально борются за каждое рабочее место, если это нужно в конкретном районе. Кстати, хватает примеров, когда в рамках проекта заявлялись 100 новых работников, условно, по факту получалось 85. И абсолютно формально проект признавался невыполненным. Ну, это махровая бюрократия. Еще раз подчеркиваю, если заявлялись 100, а тот же проект реализовали с численностью 85, это нормально при дефиците кадров. Получается, хотели запустить инвестиционный цикл, а только создали головную боль отдельным инвесторам, потому что контролеры всех уровней просто стоят у них над душой, мониторят каждый шаг и отбивают желание работать. Это Василий Николаевич и премьер-министра касается, и всех надо прекращать. Формализма быть не должно. Мы создаем проекты, а не считаем там численность плюс-минус один человек. И начинаем по всем инстанциям докладывать. Ну ладно, докладывать таки что и людям душу травить. В результате бизнесмены готовы на все, чтобы реализовать новые проекты вне таких инициатив. Поэтому есть крупные, реализованные в прошлой пятилетке, но не внесенные в данную программу.
1: Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться со всеми перечисленными выше фактами, а также попросил доложить про планы по реализации инициативы «Один район, один проект» на текущую пятилетку.
2: Нам надо обратиться к этой инициативе уже в то время, когда она была объявлена. Еще раз подчеркиваю, ситуация серьезно поменялось. Тогда мы рассчитывали не только на высокооплачиваемые рабочие места, но и создание рабочих мест. Сегодня такой нет проблемы. Где-то в районах она есть. Ну, там надо брать на контроль эту инициативу и смотреть, чего там губернатор с председателем горисполкома хотят построить, чтобы люди имели нормальную заработную плату и рабочие места. Именно рабочие места. Зарплата, понятно, везде должна быть. Еще раз подчеркиваю, надо посмотреть, что нам делать и что важнее.
1: В числе таких проектов, исходя из состоявшихся недавних региональных поездок, глава государства упомянул о необходимости завершить программу молочно-товарных комплексов и профилакториев для содержания телят. Аналогично с развитием рыбоводческих комплексов, с чем Александр Лукашенко ознакомился в Краснопольском районе. Возможно, стоит масштабировать этот опыт и развивать в других регионах, где это возможно. Отдельно глава государства упомянул о необходимости в перспективе обсудить работу сельхозхимии, имеющиеся недостатки с хранением дорогостоящих минеральных удобрений. По итогам совещания глава государства поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, направленных на реализацию проектов. В регионах это будут специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и Национальным банком. Были также поддержаны новации, которые стимулируют развитие инвестиции в части компенсации капитальных затрат. Они являются дифференцированными в зависимости от населенного пункта. В индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат всего проекта после его реализации, а в аграрных районах до 35%. Кроме того, Александр Лукашенко поддержал позицию правительства о том, что программа стимулирования регионального развития является долгосрочным гарантированным условием стимулирования привлечения инвестиций в регионы. Президент также выразил поддержку инициативе правительства о развитии таких подходов к инвестиционным проектам не только в региональных центрах и не только через государственные банки, но и через коммерческие. К настоящему времени реализация инициативы «Один район, один проект» во многом завершена. Она включает перечень конкретных проектов, большинство из которых готовы, а по остальным работу закончат в ближайшие год-два. Далее поддержка региональных инвестпроектов будет осуществляться в духе прежней инициативы, но уже в формате запущенного нового механизма под названием «Региональная инициатива». Кроме того, на совещании Александр Лукашенко призвал прекратить отток населения из регионов.
2: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Ну, может быть, еще в Острове. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству. Мы пока во многом начали делать что-то, но много говорим в этом плане. Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотри, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренда, как мы говорили, да, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры, потому что сложится ситуация, когда нам сельскохозяйственные организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
1: Также в четверг Александр Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях АПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Указ устанавливает условия реализации организации, инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать. Устанавливаются также предельные объемы финансирования одного инвестиционного проекта в размере 27 миллионов белорусских рублей. Принятие этого указа будет способствовать эффективному развитию сельхозорганизаций. Кроме того, в четверг состоялся телефонный разговор президента Беларуси с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по инициативе иранской стороны. Масуд Пезешкиан проинформировал главу белорусского государства о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с Соединенными Штатами Америки. Собеседники констатировали, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия. Белорусский лидер подчеркнул заинтересованность нашей страны в скорейшем урегулировании конфликта. В свою очередь, президент Ирана поблагодарил Александра Лукашенко за принципиальную и последовательную позицию. Праздник труда. В пятницу Александр Лукашенко ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в поле в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425» 8-го тягового класса мощностью 542 лошадиные силы. Это самый мощный трактор в классической компоновке. По своему техническому уровню он соответствует всем тенденциям современного тракторостроения и призван составить конкуренцию аналогичным зарубежным моделям. Трактор создан на основе отечественных комплектующих. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания. В этом году планируется полностью их завершить, проверить машину на всех видах работ и в будущем году начать серийное производство. Президент Беларуси предупредил насчет качества. Глава государства отметил, что хочет, чтобы технику МТЗ покупали именно из-за хорошего качества, ведь это наш бренд.
2: Техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
3: Это сейчас на первом месте.
2: Ну, это на словах. И потом, гарантийное обслуживание у вас какое?
3: На эту технику 5-летнее. Ну, совместно с Райагросервисами.
2: Правильно, это минимум 5 лет. Минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую. И даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности.
1: Еще один важный акцент от президента – это качество вспашки. И неважно, новая модель трактора или нет, качество в этом вопросе должно быть идеальным. Вспашка – это основа, это себестоимость продукции, сказал президент. Внимание у главы государства также представили прицепные агрегаты к экспериментальному образцу энергонасыщенного трактора, в том числе 14-корпусный плуг, пневматическую зерновую сеялку и специальный полуприцеп. Важно и то, что доля комплектующих изделий собственного производства МТЗ составляет около 77%, плюс почти 16% это производство иных белорусских предприятий. То есть степень локализации приличная, а будет еще больше. До конца года промышленники обещают выдать полностью отечественный двигатель. Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи!
0: Итоги недели.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

Александр Лукашенко в минувшую пятницу ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в поле в Минском районе продемонстрировали в работе экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425» 8-го тягового класса мощностью 542 лошадиные силы. Отмечу, на сегодняшний день это самый мощный трактор в классической компоновке. По своему техническому уровню он соответствует всем тенденциям современного тракторостроения и призван составить конкуренцию аналогичным зарубежным моделям. Президент сразу поинтересовался у специалистов, как себя в работе показывает новый трактор. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания по всем направлениям и видам работ, а после выявления возможных недостатков и доработок будет запущена в серию. Меморандум о взаимопонимании подписан в минувшую среду между Минским городским технопарком и технопарком Стамбула в рамках визита белорусских деловых кругов в Турцию. Это создает прочную основу для реализации совместных проектов в перспективных отраслях – микроэлектронике, робототехнике, биотехнологиях. Кроме этого, во время визита состоялся прямой диалог в формате B2B, где белорусские и турецкие предприниматели обсудили конкретные кейсы и возможности промышленной кооперации. Белорусско-египетский бизнес-форум состоится в Минске 7 мая. Мероприятие организуется в рамках визита в Беларусь министра инвестиций и внешней торговли Египта для участия в заседании Белорусско-египетской совместной торговой комиссии. С египетской стороны ожидается участие десятков компаний, которые работают в различных сферах экономики. По завершении пленарной части бизнес-форума пройдут расширенные белорусско-египетские B2B-переговоры. И в завершении выпуска на сцене Большого театра Беларуси 7 мая прозвучит музыка выдающихся белорусских композиторов в уникальном творческом проекте «Патетический дневник памяти» на основе документальных свидетельств трагедии и героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. За создание этого уникального спектакля коллектив Большого театра Беларуси удостоен специальной премии президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Отмечу, в прошлом году «Патетический дневник памяти» был представлен в уникальных декорациях Брестской крепости, а также зрителям Большого театра России. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Минске, Витебске и Могилеве 16 градусов тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 6 мая. Памятник преподавателям, студентам, рабочим и служащим Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Город Горки. Открытие выставки в 14:00 в Доме культуры сельскохозяйственной академии.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Кстати, понедельник сегодня стартует очередная рабочая неделя. А это значит, на старте рабочего дня стартует ток-шоу «Будни». 2 часа звучим в эфире «Альфа-Радио». Во второй части программы здесь, в этой студии, появится гость-эксперт. Вместе с ним здесь будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Ну и, конечно же, в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Хорошего старта рабочей недели, отличного рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник труда ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в поле в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425» 8-го тягового класса мощностью 542 лошадиные силы. Глава государства сразу поинтересовался у специалистов, как себя в работе показывает новый трактор. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания по всем направлениям и видам работ, а после выявления возможных недостатков и доработок будет запущена в серию. Принципиальный вопрос от президента – сколько надо таких «Беларусь-5425» самых мощных тракторов для белорусских аграриев? Ведь не в каждом поле нужна подобная техника. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что будет достаточно 300 единиц. По завершении испытаний МТЗ начнет поставки этой техники в хозяйство. Выставка о 22 женщинах, героях социалистического труда, открылась в фойе овального зала Дома правительства. За плечами этих женщин – трудовая слава. За плечами этих женщин, которые водили трактора, растили детей, строили дома, трудовой подвиг, сказал заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов во время открытия экспозиции. Отмечу, что данная выставка раскрывает образ женщины как полноправного участника развития страны, сочетая демонстрацию трудовых достижений с уникальными историческими фактами из жизни героинь. Здесь представлены самые разные профессии. В Минске 7 мая состоится белорусско-египетский бизнес-форум, сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате. Мероприятие организуется в рамках визита в Беларусь министра инвестиций и внешней торговли Египта Мохаммеда Фарида Салеха для участия в заседании белорусско-египетской совместной торговой комиссии. Организатором бизнес-форума выступает Белорусская торгово-промышленная палата. С египетской стороны ожидается участие десятков компаний, работающих в различных сферах экономики. Более 1000 солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы, сообщили в Госпогранкомитете. По всей стране завершается отправка солдат в подразделения пограничного ведомства. На днях из военного комиссариата Минской области очередная группа новобранцев отправилась в воинские части. Помимо физических показателей и психологического состояния, при отборе призывников учитываются и их гражданские специальности. Водители транспортных средств, инженеры, специалисты информационных технологий, повара и другие смогут применить свои навыки при прохождении службы в подразделениях границы, отметили в ГПК. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 11, в Гомеле плюс 9, в Могилеве 7 выше 0, в Гродно, Витебске и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 9 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишет популярный телеграм-канал. Итак, Newsbyte пишет о том, что 44% американцев стали реже ездить на собственных автомобилях из-за высоких цен на бензин в США. Более подробно в телеграм-канале Newsbyte. Там же информация о том, что значительный рост цен на стройматериалы зафиксирован во Франции на фоне ситуации вокруг Ирана. Более подробно в телеграм-канале Newsbyte. «Желтая слива» пишет о том, что еще одни учения закончились для армии США потерями. На этот раз на юго-западе Марокко. Более подробно в телеграм-канале «Желтая слива». СБ «Беларусь» сегодня узнали у учредителя станции техобслуживания, как устроен этот бизнес. Более подробно читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. И там же Швейцария вот-вот расколется, и причина тому – устрашающий местных аборигенов наплыв мигрантов. Более подробно читайте в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
0: «Альфа-Радио. Песни о Беларуси».

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 6 мая. Памятник преподавателям, студентам, рабочим и служащим Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Город Горки. Открытие выставки в 14:00 в Доме культуры сельскохозяйственной академии.
1: Реклама. Гороскоп.
2: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будний гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на понедельник, 4 мая. Так, Овен. Начало дня будет удачным. Это отличное время для учебы. Все, что может пригодиться, запоминается мгновенно. Телец, неплохой день, первая половина которого отлично подходит для того, чтобы взяться за новое дело. Возможно, вначале вы столкнетесь с какими-то трудностями, но они точно не заставят вас отступать. Сегодня, близнецы, благоприятный день для общения. Рак. Старайтесь не горячиться. Этот день требует обдуманных поступков. Наверняка пригодится опыт, полученный ранее. Лев. Начало дня отлично подходит для поиска союзников и единомышленников, а также для встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести впечатление. Дева, начало дня благоприятно, можно браться за сложные дела, у вас многое получается отлично, работа спорится, нет причин сомневаться в успехе даже самых смелых начинаний. Весы, мелкие недоразумения, трудности возможны, но все-таки влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным. Скорпион, вас ждет насыщенный день, полный позитивных эмоций и ярких впечатлений. Стрелец, благоприятный день для общения и деловые личные встречи проходят хорошо. Козерог, начало дня будет интересным и вдохновляющим. Если вы давно хотели взяться за какое-то новое дело, переходите к решительным действиям. В Водолее не все дается так просто, как хотелось бы. Рыбы, спокойный, гармоничный день. Вряд ли вам придется на ходу менять план или принимать важные решения. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещать нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карта оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения. МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы. Время проезда там 8 минут. МКАД от улицы Громова до Брестского шоссе. Время проезда 5 минут. Проспект Независимости от улицы Сурганова до площади Победы. Время проезда 13 минут. Улица Кубоколос от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 7 минут. Проспект Независимости от улицы Энгельса до площади Победы. На 8 минут затруднение. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и под аккомпанемент Альфа-радио.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля подписал указ номер 143 о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях АПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. В Комитете госконтроля открыты телефоны горячей линии по вопросам вступительной кампании. В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников этого года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Литва с 3 мая запретила ввоз в страну из России и Беларуси более 200 литров топлива в стандартных автомобильных баках. Об этом говорится на сайте литовской таможни. Генеральное консульство Республики Беларусь в Дубае подписало соглашение о сотрудничестве, предусматривающее предоставление гражданам нашей страны специальных условий на медицинское обслуживание. Об этом сообщили в белорусском загранучреждении в Дубае. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 11, в Гомеле плюс 9, в Могилеве 7 выше 0, в Гродно, Витебске и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 36 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Итак, в Клецке открыли современное стоматологическое отделение на 170 посещений собственной лаборатории. Конечно же, в отделении созданы комфортные условия для пребывания пациентов и медицинских работников. Также внедрены новые виды исследований. И, кстати, появилась возможность развивать зубопротезирование. Так, продолжаем двигаться дальше. Новую медицинскую услугу проведения МРТ в ночное время внедрили во 2-й центральной районной поликлинике Минска. Это первый опыт работы МРТ в ночное время в государственной поликлинике. Сейчас аппарат работает в ночь четверга еженедельно, но если первые месяцы медисследования в ночное время будут востребованы, перечень учреждений здравоохранения расширят. И еще важная история. Детская железная дорога имени Заслонова открыла 71-й сезон перевозок. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, «Народная газета» познакомились с самыми ловкими и хитрыми обитателями Минского зоопарка. Более подробно на страницах «Народной газеты». «Сельская газета» и «Стены лечат» познакомились с условиями работы логойских врачей, а также пообщались с их пациентами. Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». Так, вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Олег Сергеевич Гайдукевич. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте в эфире Альфа-Радио нас на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 6 мая. Памятник преподавателям, студентам, рабочим и служащим Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Город Горки. Открытие выставки в 14:00 в Доме культуры сельскохозяйственной академии.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля подписал указ номер 143 о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях АПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Организации, реализующие указанные инвестпроекты, будут определяться Советом министров по перечню на основании сформированных облсполкомами предложений. Указ устанавливает условия реализации инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать. Устанавливаются также предельные объемы финансирования одного инвестиционного проекта в размере 27 миллионов рублей. В Комитете госконтроля открыты телефонные горячие линии по вопросам вступительной кампании. В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников этого года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая. Также 2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. В течение вступительной кампании в Минске и всех областных центрах будут работать телефоны горячей линии. Обратиться можно в будние дни с 9 до 13.00 и с 14 до 18.00. Литва с 3 мая запретила ввоз в страну из России и Беларуси более 200 литров топлива в стандартных автомобильных баках. Об этом говорится на сайте литовской таможни. Как сообщалось ранее, в апреле этого года в Литве наблюдается рекордный рост цен на дизельное топливо. По данным литовского энергетического агентства, с начала ближневосточного конфликта цена на дизельное топливо выросла на 30%, а на бензин на 18,4%. В Беларуси цены на бензин и дизельное топливо остаются значительно ниже, что делает поездки за топливом через границу выгодными для многих литовцев. Введение ограничения окажет значительное давление на жителей Литвы. Генеральное консульство Республики Беларусь в Дубае подписало соглашение о сотрудничестве, предусматривающее предоставление гражданам нашей страны специальных условий на медицинское обслуживание. Об этом сообщили в белорусском загранучреждении в Дубае. Документ направлен на расширение социальной поддержки белорусских граждан, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, а также на создание дополнительных возможностей для получения качественной и доступной медицинской помощи. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 15, в Гомеле и Могилеве плюс 14, в Витебске и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич. Что за чудо-трактор показали Лукашенко и о чем президент предупредил машиностроителей? Как встретили праздник труда Минск и регионы Беларуси? США объявили о завершении войны с Ираном и пригрозили Кубе. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББай, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Доброе утро, Олег Сергеевич.
2: Доброе утро, друзья.
1: Ну что ж, встречаемся после больших выходных. Конечно же, наверное, начнем с темы, которая касается нашей страны, нашей доброй, замечательной традиции. Конечно же, праздник труда отметили и в Минске, и, конечно же, в регионах нашей страны. Мы видим, что на данном этапе очень ярко все прошло, насыщенно. В Беларуси всегда праздник труда проходит вот на достаточно таком высоком организационном уровне. Ну и давайте говорить прямо, такой и подъем населения тоже эмоционально присутствует, потому что все проходит очень красиво. Вот почему важно отмечать такие праздники, ну и как вы вот видите, как мы встретили этот праздник труда и в столице, и в регионах нашей страны?
2: Мне кажется, что в этом году он был особенно актуален. Почему? На фоне того, что происходит в мире, нам очень многие завидуют. Я вот иногда даже боюсь, чтобы вот не сгладить как-то. Но реально, посмотрите, что происходит. Войны, голод во многих частях мира. Значит, посмотрите, что в Европе творится. Мусор, грязь, миллион проблем, мигранты. И вот на фоне всего этого Беларусь, майские праздники, 1 мая, люди на дачах сажают картошку, чистый город, чистые города, какая-то жизнь, вот такая жизнь, о которой мечтают большинство в мире. И на самом деле для нас 1 мая уже не только день солидарности там, с трудящимися, как вот этот праздник когда-то зарождался, mm-hmm. начинался. С одной стороны, это наша традиция, это наша история, от которой ни в коем случае отказываться не надо. Ничего плохого 1 мая никогда не нес и не несет сейчас. С другой стороны, это действительно дань труду, который делает людей лучше, красивее, умнее. Благодаря труду и страну мы нашу отстроили. И сейчас делаем ее лучше. А с третьей стороны, это еще и что-то новое. То, что внесли мы в этот праздник, в том числе во многом благодаря усилиям президента страны, mm-hmm. вот сейчас, во времена суверенной, независимой Беларуси. Ведь к 1 мая мы всегда показываем какие-то новые наши объекты, либо то, что мы создали, либо то, что мы сделали. Мы строим новые планы по благоустройству нашей Родины, подводим итоги, что мы сделали к этому 1 мая. Это такая традиция. Не только уже, значит, в масштабах дачи картошку посадить, хотя и это тоже дань уважения к труду. Посмотрите, вся Беларусь на этих выходных была на дачах и сажала картошку или огород свой приводила в порядок. Но это еще и на государственном уровне культивируется. То есть на самом деле 1 мая – это светлый, добрый праздник, который уже, может, не несет того политического оттенка, который нес раньше, но зато он стал более народный, более массовый, и он на самом деле уже в сознании людей, особенно в преддверии вот 9 мая, уже традиция. 1 мая, угу. потом уже 9 мая. То есть, на самом деле, народный праздник.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Кстати, праздник труда в графике главы государства также был полноценным рабочим днем на повестке перспективы развития отечественного тракторостроения. Причем рассматривали этот вопрос традиционно уже, что называется, в полевых условиях на базе филиала «Страшинский городок» агрокомбината «Дзержинский» в Минском районе. Здесь продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-54-25». На сегодняшний день, вот такая справка для наших зрителей, тех, кто нас слушает, это самый мощный трактор в СНГ и второй по мощности в мире. То есть конкурентов у него практически нет. И еще вот очень важная составляющая, новинка от МТЗ создана за небольшим исключением на основе белорусских комплектующих. Вот для начала, прежде чем, скажем так, о тех задачах, которые президент поставил машиностроителям, вот что означает появление такой техники? Ведь действительно, давайте говорить прямо, Беларусь находится под санкционным давлением, нам всячески обрезают, скажем так, доступ к каким-то технологиям, да, и даже те связи, которые были наработаны, и те цепочки логистические, и не только, да, они как бы уже благодаря санкциям, к сожалению, нарушены. Но их заместили, и вот что означает, что мы по-прежнему можем демонстрировать вот такие результаты?
2: А это доказательство того, о чем говорил глава государства не один раз, о том, что санкции не помеха развитию, а новые возможности и вызов, которые мы должны преодолеть и, наоборот, использовать их для того, чтобы сделать качественный скачок вперед. И можем же, Но вот представленный трактор – это доказательство и научного потенциала нашей страны, и промышленного потенциала нашей страны. Мы в который раз доказали, что машиностроение, тракторостроение – это та отрасль, в которой белорусы не один раз показывали результат. И на самом деле нашу технику знают во всем мире, не только в Российской Федерации. Она сегодня поставляется, а я говорю это как депутат, который отвечает за международную работу, работая в комиссии по международным делам. Она поставляется в Африку, на Ближний Восток. Она поставляется в Азию. Она поставляется практически по всему миру. География этих поставок растет из года в год. То есть на самом деле это же... Почему так происходит? Mm-hmm. Потому что ее знают, потому что ее ценят. И на самом деле это продукция, которая востребована в мире. И мне бы хотелось отметить вот важный момент в этой теме. Это качество, о котором сказал глава государства. То есть на самом деле инновационный продукт, и оценивать его будут именно по тому качеству, которое оно имеет. И, наверное, это тема номер один. Не зря мы год качества объявляли. Не зря президент ни одно совещание провел по качеству. Сегодня качество – это основа хороших продаж. А еще один момент, который хочется отметить вот в связи с тем, что представили новую модель трактора, это то, что мы сегодня уже не на словах, а на деле занимаемся построением суверенной экономики. И мы ее построили. На самом деле мы сегодня ее укрепляем. А суверенная экономика – это основа национальной безопасности. То есть, если нет суверенной экономики, нет и не будет сильной армии, не будет сильной милиции, спецслужб, не будет безопасности. То есть все упирается в сильную суверенную экономику. И машиностроение, в том числе тракторостроение, сельское хозяйство, все это основа суверенной экономики, которая позволяет нам вот так вот спокойно жить в нашей родной стране.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что она позволяет жить спокойно в нашей стране, конечно же, вот опять же, то, что касается посевной кампании, президент тоже снова отметил тему, которая касается культуры земледелия, да, и опять же говорит о том, что важный акцент это качество вспашки. Вот то, что касается тех деталей, которые президент проговаривает, и которых действительно ставит задачи аграриям, почему сейчас очень важно вот сейчас за каждый клочок земли, да, правильно его и возделывать, и, конечно же, обрабатывать. Почему выросла еще значимость того, что мы делаем?
2: Ну вот посмотрите, президент приводил конкретные примеры, которые кому-то со стороны могут показаться незначительными. Например, что тракторист на тракторе дерево упало, он вместо того, чтобы его убрать, объехал, и какой-то кусочек земли остался необработанным. Но на самом деле это очень важный вопрос. На самом деле, если все это масштабировать на всю страну, то получается, что таких кусочков земли немало. Президент говорит о том, что не должно быть бесхозяйственности. С маленьких вещей, с маленьких вот этих элементов бесхозяйственности рождаются огромные проблемы, которые касаются потом всего государства. То есть вот с этих мелочей, о чем речь идет? Если работник что-то не сделал, где руководители? Об этом президент говорил. Почему они не смотрят? Почему они не принимают конкретные меры для того, чтобы этих вопросов не было? Почему президент должен ходить по земле, а он делает это регулярно, не только на 1 мая, а постоянно? Посмотрите график главы государства. Он постоянно в регионах, он постоянно на конкретных объектах, и он сам все обходит и смотрит, и видит то, что надо немедленно сделать, или то, что должно было бы сделано давным-давно. А какие-то руководители позволяют себе этого не делать. А если и ходят, то ничего не видят, как говорит глава государства, не смотрят. Или хуже всего, как он отметил, не знают, как надо делать. Вот об этом идет речь. Ведь с этого в конечном итоге рождается конкретный результат района, города, области. И если бы вот этих фактов бесхозяйственности, пренебрежительного отношения к своей работе не было бы, то результат был бы еще лучше. Вот об этом глава государства и говорит. Ведь давайте скажем правду. У нас все есть для того, чтобы жить еще лучше. Мы и так хорошо живем. То есть научный потенциал есть. Земля. Вся Европа мечтает вот о такой Беларуси. У них все продано. Уже сантиметра земли нет. Все роздано, все продано. Рыбу нигде не половить бесплатно. Значит, карася словишь, заплатишь несколько евро за то, что ты этого карася достал. Прекрасная земля, леса, поля. Значит, все есть. Научный потенциал, сырье. Значит, энергоресурсы. недорогие с Российской Федерации, с нашего союзного, значит, партнера. То есть все есть для того, чтобы развиваться и работать. Условия государство создало. В конце концов, даже власть сильная, которую кто-то там называет диктатурой, а на самом деле это возможность оперативно принимать государственные управленческие решения, тоже способствует тому, чтобы развиваться. Осталось что? Чтобы не допускать фактов бесхозяйственности, воровства, коррупции, хищения и ненадлежащей работы. Вот об этом говорит глава государства. От этого зависит мирная, спокойная, успешная жизнь нашей страны.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема. В преддверии больших выходных 30 апреля в четверг во Дворце независимости состоялось большое совещание у президента, где рассмотрели вопрос о реализации инициативы «Один район, один проект». Вот сейчас, опять же, то, что касается инвестиционных проектов, видим, что президент держит руку на пульсе. В целом, напомню, с 22 года в Беларуси по поручению президента реализуется это инициатива «Один район, один проект». Вот сейчас мы видим, что значимость этой инициативы, она также возрастает. Вот почему сейчас то, что касается развития регионов, у президента, ну, тоже так на острие всегда. То,
2: что потому что президент вопросы. Не один год с момента прихода к власти объяснял, и не просто объяснял, а делал все для развития регионов. Нет регионов, нет Беларуси. Не будет одним Минском жить вся страна. То есть наша Беларусь сильна тем, что должны быть сильные регионы. Чем сильнее регионы, тем сильнее вся Беларусь. И говоря, значит, о вот этом важном вопросе «один район, один инвестиционный проект», вот что мне очень понравилось в тех подходах, которые продемонстрировал глава государства. Никакого формализма. То есть у нас зачастую кто-то воспринимает это так. Ну так, поставил глава государства задачу. Должен быть инвестиционный проект. Черт с ним какой он! Неважно, будет ли он реализован в конечном итоге или нет. Неважно, нужен ли он району или нет. Ну, сказали сделать, мы сделали. Вот глава государства очень четко про это говорит, что не нужен мне ваш формализм. Не нужны мне ваши подходы, что вы там, чтобы свою задницу прикрыть на должность. Значит, лишь бы исполнять. Нет, это не надо. Должен быть результат. Этот инвестиционный проект должен нужен быть людям. Нужен быть должен району. Он должен давать рабочие места. А если не давать рабочие места, конкретную пользу приносить. Ведь об этом глава государства говорил. Не надо цепляться к этим критериям даже, которые там расписаны чиновниками. Главное, чтобы был результат району. Главное, чтобы люди хотели там жить. Главное, чтобы это улучшало условия их жизни в этом районе. Значит, район будет развиваться, значит, в этом районе будет молодежь оставаться. Значит, этот район в конечном итоге будет идти дальше и укреплять в целом всю страну. Об этом шла речь. И, конечно же, это будет важно и сейчас, и потом. Я иногда слышу упреки в наш адрес, в адрес там, главы государства. Ну, сколько можно про это говорить? Вы что, дураки, что ли? Каждый день про это надо говорить. И через 20 лет об этом тоже надо говорить. Потому что меняются условия, меняются вызовы, меняются условия ведения экономики. Но базовые требования главы государства – это основа, которая будет нужна всегда. Это развитие регионов. Поэтому об этом надо говорить постоянно. И это хорошо, что об этом идет диалог.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, с чего мы начинали сегодняшний эфир, да, напомню, что это действительно для нашей страны такая достаточно серьезная веха, не побоюсь этого слова, потому что, опять же, ну, говорили об экспериментальном образце энергонасыщенного трактора, говорим об инициативе, которая также для развития нашей страны очень важна и которую также обсуждали у главы государства. И вот сейчас мы видим, что пятилетка качества. Как это все увязывать, Олег Сергеевич?
2: Да, все это в одно. Как раз таки вот все это значит, можно увязать еще и с планом социально-экономического развития, который был принят на Всебелорусском народном собрании, который я принимал тоже как делегат. Это все одно. Ведь на самом деле развитие страны – это комплекс мер, которые позволяют это делать. И качество, и разработки новые, и инвестиционные проекты, и дисциплина, и, значит, недопустимость совершения коррупционных преступлений, и инновации – и экономия бюджетных средств, все это в одном. Вот поэтому на самом деле это говорит о комплексном подходе к тому, чтобы экономика нашей страны развивалась. Поэтому все это увязывается, все это систематизировано, и все это прописано на самом деле и очень хорошо прописано в том плане, который делегаты Всебелорусского народного собрания приняли совсем недавно и который должен быть исполнен. А исполнен он будет в том числе благодаря тому, что мы сделаем то, вот о чем говорил глава государства на этой неделе. И во Дворце независимости, и в поле.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Инициатива «Один район, один проект» является стратегической задачей в сфере регионального развития. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в минувший четверг на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках данной инициативы. Постановлением Национального статистического комитета предусмотрено создание Межведомственного совета по управлению государственными данными и утверждено положение о нем. Совет представляет собой постоянно действующий координационный и консультативный орган, созданный для обеспечения координации деятельности субъектов правоотношений в области государственной статистики, а также управления государственными данными. В Беларуси стартовало второе национальное исследование качества образования. В нем принимают участие около 20 тысяч учащихся из 705 учреждений образования всех регионов Беларуси. Это страновое исследование, которое проводится у нас уже во второй раз. С 11 по 17 сентября этого года в Екатеринбурге состоится международный фестиваль молодежи. В символическом городе молодежи мира соберутся 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Медийщики и айтишники, спортсмены и ученые, добровольцы и деятели культуры, предприниматели и госслужащие. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 14, в Гродно и Гомеле плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 9:34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в нашей стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. В гостях у нас сегодня Олег Сергеевич Гайдукевич. Олег Сергеевич, к международной повестке тоже очень много тем, которые активно обсуждаются в средствах массовой информации. Итак, ситуация на Ближнем Востоке. США объявили о завершении войны с Ираном. Уже чуть не прямо угрожает Кубе, но еще удивительная история. Трамп заявил, что США начнут операцию по проводу судов через Ормузский пролив 4 мая.
2: Ну вот видите, вы сказали, значит, Трамп заявил, что война закончена. И новость следующая сразу, что будет операция по проводу судов. То есть ничего не закончено, это первое. Второе, идет очень противоречивая информация по итогам переговоров. Уже просочилось несколько, значит, таких вопросов. Первое, это то, что Трамп в интервью израильской газете, значит, сказал, что те предложения, которые дает Иран, неприемлемы для него. Это говорит о том, что возможен, значит, новый виток эскалации. Второе, что мы видим, что Иран стоит на своем, значит, что они прекрасно понимают, что военным путем не получилось у США и Израиля заставить это руководство Ирана делать то, что там хочется американцам. И они стоят на своем. Значит, они реально оценивают свой военный потенциал. Значит, они прекрасно понимают и готовы к новому витку эскалации, что на самом деле ничего хорошего миру не принесет. Но это правда, о которой надо говорить. Поэтому пока мы не видим, что мир на Ближнем Востоке. Нету пока никаких договоренностей. А если возобновятся боевые действия, то это будет еще хуже, потому что это еще больше затронет другие страны Ближнего Востока, и опять будет стоять риск большой войны на Ближнем Востоке. Вот мы все ближе и ближе к этим событиям. Хотелось бы, чтобы их, конечно, не было, но, к сожалению, это так. Теперь про Кубу. Значит, если бы в Иране у США получилось, уже бы на Кубу было нападение. Вот как раз-таки то, что США сегодня завязало, значит, в Иране, оно отсрочило применение военной силы на Кубе, с одной стороны. Значит, с другой стороны, Трампу нужны победы. Скоро выборы в Конгресс. Уже сейчас Демократическая партия США задает вопросы и делает свою политическую кампанию во многом на том, что Трамп совершил какие-то ошибки на Ближнем Востоке. Они постоянно сейчас это подчеркивают, что Трамп говорил, что он не будет как все, что он не будет развязывать войны, что он будет только миротворцем, а уже развязал войну. Он все время критиковал Буша старшего, значит, младшего, а пошел по их пути, так говорят некоторые демократические представители. Они уже готовятся к избирательной кампании. И про Кубу то же самое они говорят. Там он влез, сейчас в Кубу хочет влезть. Но, с другой стороны, Трамп, если в Иране не получится, почему он думает не попробовать на Кубе? Там получится. И продать эти, значит, результаты потом на выборах в Конгресс. Поэтому ситуация опасная. Вернемся к белорусской позиции. Мы категорически против применения силы где-то в мире. Мы не один раз об этом говорили американцам. Кстати, к президенту американцы прислушиваются к нашему. Почему? Потому что знают, что он пользуется авторитетом и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке, и на Кубе в том числе. И многое, о чем предупреждал Лукашенко, американцев, если бы они слушали, не было бы тех проблем, которые сегодня существуют. И мы продолжаем говорить, что не надо войн. Это ударит по всему миру. Это очень опасно. Надо немедленно все возвращать в дипломатическое русло. Надо все делать только через международные договоренности и международное право. Мы свою позицию не меняли, как и то, что мы не будем вмешиваться сами ни в один конфликт. Потому что если взять Ближний Восток, я хочу напомнить, не все знают. У нас прекрасные отношения с Ираном, с Арабскими Эмиратами, с Саудовской Аравией, с Катаром. У нас хорошие рабочие отношения с Израилем. Значит, всегда были. Со всеми. Мы хотим, чтобы на Ближнем Востоке был мир. У нас отличные отношения с Кубой. Мы хотим, чтобы кубинский народ сам решал свою судьбу. Поэтому Беларусь свою позицию не меняла, за что нас и ценят в мире.
1: Кстати, вот опять же, то, что касается, что эта ситуация коснется всего мира, уже об этом говорят. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил о том, что конфликт в Красном море угрожает мировой экономике рецессии и обречет на крайний голод 45 миллионов человек.
2: Но не сильных мира сего. Вот что он забыл упомянуть? Что каждая война — это миллионы голодных, миллионы смертей, миллионы людей, значит, лишенных домов, значит, жизни, семьи. И при этом, значит, это еще и миллионы, миллиарды долларов, которые положили себе в карманы те, кто эти войны развязывает. Вспомните, как заработали ряд коммерческих компаний и людей конкретных на играх, на повышение и понижение цены на нефть, которые близки были к тем решениям, которые Трамп принимает. То есть они знали эксклюзивную информацию, что завтра Трамп примет такое или иное решение. И они, значит, играли на биржах и зарабатывают это миллионы. Миллионы зарабатывают на оружии. Миллионы на поставках. Миллионы на помощи, которая, например, идет на Украину. На этом зарабатывают сотни тысяч чиновников в Европе, в Америке, еще где-то. То же самое по Ближнему Востоку. Поэтому генсек, он прав, но не говорит до конца правду. А правда такова. Он ни черта не делает для того, чтобы остановить хоть одну войну. Ничего не делают вообще. Превратились в пустую

0: чтобы во всем мире всегда слышали. Это правда жизнь. То же самое, как в Европе сегодня рассказывают о демократии, о правах ЛГБТ, и второй рукой поставляют оружие на Украину. Гибните там, давайте. Так и говорят. Мы знаем, что вы не победите никогда. Но вы еще немножко повоюете, еще немножко погибнете. Нам надо время, чтобы власть свою укрепить здесь, в Брюсселе. И подготовиться, как мы говорим, мы ж готовимся к нападению России на нас. Врем. Но так надо.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема. Между США и Евросоюзом разгорается торговая война. Дональд Трамп заявил намерение со следующей недели повысить пошлины на импорт автомобилей и грузовиков из Европейского Союза до 25%, обвинив Европейский Союз в несоблюдении ради ранее достигнутого торгового соглашения. В ответ Еврокомиссия заявили, что оставляют за собой все варианты действий для защиты своих интересов. Новый виток
0: войны. Да плевать Соединенным Штатам на те действия, которые делает Еврокомиссия. Почему? Вот если бы Еврокомиссия завтра приняла решение, вот представляете, как бы Трамп удивился. Значит, вот это было решение. Вот такое, значит, Еврокомиссия объявляет. С завтрашнего дня, с учетом того, что Трамп ввел пошлины в отношении наших грузовиков и автомобилей, мы возобновляем поставки в Российскую Федерацию и Беларусь своих автомобилей, мы снимаем все санкции, мы начинаем закупку нефти и газа с Российской Федерации, потому что нам это выгодно, мы останавливаем войну на Украине немедленно, немедленно, значит, ни доллара в Киев. И с завтрашнего дня работаем над тем, чтобы Европа была единой и безопасной. Вот это удар. А так Трамп знает, ну что там Еврокомиссия может сделать, если она сегодня проводит политику по уничтожению суверенитета Европы. То есть не будет Европа сильной без нас, без Беларуси и России. Это невозможно. Поэтому Трамп может с ними делать все, что хочет, каждый день. Насиловать их во всех позах, во всех местах, где угодно, как угодно. И ничего за это не будет. Все, мы это уже увидели. И на Ближнем Востоке, где Евросоюз не может сыграть никакой роли абсолютно. Ни на Украине, где сегодня все решается без Европы. Ни тем более в этих процессах, связанных с решениями Соединенных Штатов.
1: Кстати, вот опять же, то, что касается решения Соединенных Штатов, тоже активно обсуждалось в средствах массовой информации, то, что президент США Дональд Трамп объявил, что американский военный контингент в Германии сократят более чем на 5000 человек.
0: Да, и поляки, польская власть поспешила уже пригласить этих солдат к себе. То есть они готовы, значит, продаться, вот как и улица Красных Фонарей в Амстердаме. Польша в самом красивом нижнем белье стоит и зазывает американских солдат к себе. И безопасней в Польше от этого не станет. На самом деле безопасность Польши опять от нас зависит. Диалог, значит, который сейчас вот, кстати, потихонечку начинается. Мы приветствуем этот диалог между Польшей и Беларусью. Mm-hmm. Вот диалог между нашими странами, мир, хорошая граница и демилитаризация этой границы. Наоборот, значит, убрать эти заборы, чтобы животные не гибли. Открыть новые пропускные пункты, ввести безвиз. Вот это приведет к миру. Значит, и не вмешиваться во внутренние наши дела. Не поддерживать экстремистов. Диалог экономический вести. Это вот будет хорошо. А 5000 американских солдат в Польше ничего Польша для мира не принесет. Тем более при любом развитии событий США за Польшу воевать не будет.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании «СБ.бай» на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был, напоминаю, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Спасибо огромное, Олег Сергеевич.
0: До новых встреч.
1: За емкий разговор. Всем отличного дня, прекрасной рабочей недели. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Слушай свое родное.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 6 мая. Памятник преподавателям, студентам, рабочим и служащим Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Город Горки. Открытие выставки в 14:00 в Доме культуры сельскохозяйственной академии.
1: Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Инициатива «Один район, один проект» является стратегической задачей в сфере регионального развития. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в минувший четверг на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках данной инициативы. Глава государства отметил, что это мероприятие можно рассматривать как финишное после недавних региональных командировок, а также рассмотрение таких важных региональных программ, как развитие Припятского Полесья, Юго-Востока Могилевщины, мелиорации, вовлечение сельхозземель в новый оборот. Постановлением Национального статистического комитета предусмотрено создание Межведомственного совета по управлению государственными данными и утверждено положение о нем. Совет представляет собой постоянно действующий координационный и консультативный орган, созданный для обеспечения координации деятельности субъектов правоотношений в области государственной статистики, а также управления государственными данными. Методологическое, организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Совета осуществляет Национальный статистический комитет. В Беларуси стартовало второе национальное исследование качества образования. В нем принимают участие около 20 тысяч учащихся из 705 учреждений образования всех регионов Беларуси. Это страновое исследование, которое проводится у нас уже во второй раз. Его основная цель – определить уровень сформированности функциональной грамотности у тех учащихся нашей страны, которые достигли 15-летнего возраста. В исследовании участвуют десятиклассники школ, гимназий, лицеев, а также первокурсники колледжей. С 11 по 17 сентября этого года в Екатеринбурге состоится международный фестиваль молодежи. В символическом городе молодежи мира соберутся 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Медийщики и айтишники, спортсмены и ученые, добровольцы и деятели культуры, предприниматели и госслужащие. В конгресс-центре смешаются десятки языков, а в рабочих группах окажутся те, чьи пути в обычной жизни вряд ли пересеклись бы. Разработчик из Беларуси, эколог из Китая, дизайнер из Германии, социальный предприниматель из Нигерии и инженер из Свердловской области. На фестивале молодым лидерам предстоит вместе искать ответы на глобальные вызовы и сообща определять образ совместного будущего. За одну неделю участники смогут пройти путь от первого рукопожатия до стратегических партнерств на годы вперед. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 14, в Гродно и Гомеле плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Как мне удается быть здоровой? Есть несколько правил. Во-первых, не ем хлеб вообще. Только овсянка с сырыми и вареными овощами или проросшие злаки. А во-вторых, никаких угощений после 15. При температуре выше 15 мороза добываю еду исключительно сама. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой бьюти-блог «Ваша утка».
2: Соблюдайте правила кормления водоплавающих птиц, иначе ваша помощь может принести им существенный вред.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко на совещании в Минске в минувший четверг призвал прекратить отток населения из регионов. В этой связи президент обратил внимание на такую тему, как большие объемы строительства жилья в столице. «Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске», подчеркнул президент, добавив, что рост объемов жилья в столице в конечном итоге приводит к тому, что все больше людей из регионов перебираются в Минск. Еще один вопрос, на котором заострил внимание Александр Лукашенко, это развитие агрогородков. Он отметил, что их можно развивать по примеру районных центров, не только создавая жилищные условия для людей, но и возможности для досуга. Беларусь и Россия планируют расширять совместную спутниковую группировку. Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник. Он отметил, что в рамках союзного государства планируется реализация двух основных направлений. Одно из них – исследование космического пространства. Здесь есть хорошие наработки и хороший уровень взаимодействия со структурами Роскосмоса. Второе направление – программа «Союз биомембраны». Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси назвал ее уникальной и перспективной. Это биотехнологическое направление в интересах медицины и народного хозяйства, что будет шагом вперед по созданию новых лекарственных форм и методов лечения социально значимых заболеваний, отметил Владимир Караник. На общественное обсуждение вынесен градостроительный проект детального планирования исторического центра Заславля. Общественное обсуждение пройдет по 14 мая. Об этом сообщили в Минском райисполкоме. Проектом предусмотрено создание многоквартирной малоэтажной и усадебной застройки, объектов общественного обслуживания и социальных пространств, включая учреждения образования, торговые объекты и объекты общественного питания, аптеки, объекты бытового обслуживания, связи, отделения банков, а также многофункциональный общественно-торговый центр, спа-комплекс, центр ремесел. Презентация градостроительного проекта детального планирования состоится 6 мая в 18:00 в здании Заславского городского исполнительного комитета по адресу Заславль, улица Великая, 1. В национальном парке Беловежская пуща 2 мая около 400 человек присоединились к патриотическому велопробегу «Дорогами памяти». Жители разных уголков Беларуси приехали, чтобы поучаствовать в велопробеге, провести активно день на свежем воздухе и прикоснуться к истории. Взрослые, молодежь и дети во время митинга возложили цветы к подножию монумента героям-пулеметчикам и почтили минутой молчания память защитников страны и невинных жертв Великой Отечественной войны. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 17, в Гродно, Витебске, Могилеве и Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Белоруссии Илиной Вукайлович. Приветствуя дипломата, глава государства отметил, что у него есть такая практика – встречаться с послами близких и дружественных для Беларуси стран. «Сербия не является исключением в этом плане», – отметил белорусский лидер и продолжил. «Это очень добрая, теплая, близкая к Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация». Отмечу, в 2025 году товарооборот между Белоруссией и Сербией составил 99 миллионов 800 тысяч долларов. В Беларуси усиливают контроль за качеством алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Постановлением ужесточаются технические требования к алкогольной продукции, подлежащие обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации. Постановление вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования. С приближением летнего сезона детские лагеря начинают активную подготовку к приему юных отдыхающих. В этом году традиционный акцент сделан на безопасность, разнообразие программ и создание комфортной атмосферы для детей. Заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева рассказала, что Мингорисполком ежегодно выделяет средства из бюджета на подготовку этих лагерей. В этом году на эти цели выделено 2,5 миллиона рублей. Более 13 миллионов рублей вложили собственники оздоровительных лагерей. Подготовка уже идет и проводится с учетом рекомендаций санитарных и пожарных служб. В каждом летнем лагере проведены обследования технического состояния зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, а также оборудования для игр и спорта. Выполняются ремонтные работы, чтобы обеспечить комфортный отдых для наших детей, подчеркнула Ирина Соловьева. Решением Могилевского горосполкома в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха с 4 мая могилевские тепловые сети начинают завершение отопительного периода. Будут отключены системы отопления в жилищном фонде, учреждениях образования, детских, дошкольных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, а также в учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах, расположенных на территории города Могилева. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гродно плюс 22, в Витебске плюс 21, в Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь «Альфа-радио».

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 6 мая. Памятник преподавателям, студентам, рабочим и служащим Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Город Горки. Открытие выставки в 14:00 в Доме культуры сельскохозяйственной академии.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, какие нововведения упростят эндопротезирование в Беларуси, зачем Всемирная организация здравоохранения проводит учения и какие продукты снижают концентрацию внимания, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси внедрена автоматизированная информационная система эндопротезирования. Благодаря этому медработники теперь могут отслеживать каждого пациента с момента оформления в лист ожидания до выписки из стационара после проведенной операции. Об этом рассказал директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. За минувший год в нашей стране выполнили около 19,5 тысяч хирургических вмешательств по замене суставов. Еще 2-3 года назад сроки ожидания подобной операции варьировались от 3 до 5 лет в зависимости от региона. Сейчас этот период сократился до 1-5 месяцев, а в среднем по республике составляет около 3 месяцев. Около трети всех имплантированных эндопротезов отечественного производства, и этот показатель планируется увеличивать. По словам специалистов, белорусские изделия ничуть не уступают иностранным аналогам по качеству. В рамках двухдневного моделирования Всемирная организация здравоохранения проверила готовность десятков государств к возможной новой глобальной вспышке опасного заболевания. В симуляции участвовали 26 государств из всех регионов мира, а также порядка 600 экспертов, задействованных в кризисном реагировании. Отрабатывались механизмы координации между странами, включая обмен данными, согласование решений и оперативную мобилизацию медицинских ресурсов. Среди участников сценария названы Бразилия, Катар, Руанда, Таиланд и Франция, представляющие разные части мира. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебриесус подчеркнул, что подобные тренировки показывают необходимость обязательного международного взаимодействия. Ультраобработанные продукты могут снижать способность к концентрации даже у людей, которые в целом придерживаются здорового рациона. К такому выводу пришли австралийские ученые. В исследовании приняли участие более 2100 взрослых жителей без деменции. Ученые сравнили их рационы и когнитивные показатели. Оказалось, что чем выше была доля ультраобработанных продуктов, тем хуже участники справлялись с тестами на внимание и скорость обработки информации. По оценке авторов, увеличение доли такой еды всего на 10% в день, например, употребление одной стандартной пачки чипсов, связано с заметным снижением способности концентрироваться. Исследователи отмечают, что вредный эффект сохраняется независимо от общего качества питания. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Сербии Илиной Вукайлович. «Были определенные непонимания», — отметил президент и продолжил. «Но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое. Особенно в последнее время вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы», — сказал глава государства. В Беларуси начинается выплата материальной помощи ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Единовременная материальная помощь будет выплачена по 8 мая. Так, 5000 рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. Иным категориям выплатят по 2500 рублей и по 1500 рублей. На выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено направить 10 600 000 рублей. Вокруг Беларуси складывается непростая военно-политическая обстановка. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил командующий ВВС войсками ПВО Андрей Лукьянович. По его словам, это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО. Наши дежурные службы практически ежедневно фиксируют нарушения государственной границы в воздушном пространстве, отметил Андрей Лукьянович и добавил, что при нарушении границы, при входе в воздушное пространство Беларуси, если воздушные цели представляют угрозу нашим критически важным объектам, данная цель уничтожается. Словакия не будет участвовать в дальнейших европейских кредитах для Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении к согражданам. Роберт Фицо напомнил, что отказался поддержать выделение Евросоюзом 90 миллиардов евро Украине. Он также отметил, что транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии. К этой теме, по его словам, следует возвращаться при каждой встрече с Украиной.

сталинским руководством. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске 24 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Базовый элемент сознания белорусов. Декан факультета журналистики Белорусского государственного университета политолог Алексей Беляев о пристальном внимании Лукашенко к развитию сельского хозяйства.
2: Земля – это основа всего. Как бы территория Республики Беларусь – это то, что дано нам. Это те пределы географические, в которых живет белорусская нация. И любой глава государства, но Александр Григорьевич особенно, как человек из сельской местности родом, он понимает значимость земли вообще в культуре, в мифологии Беларуси, в нашем культурном коде. И вот это пристальное внимание к развитию сельского хозяйства, к развитию аграрных регионов – это то, что для Беларуси является основополагающим, базовым элементом вообще всего нашего белорусского сознания. Президент неоднократно подчеркивал, что вопросы продовольственной безопасности – это важнейший вопрос. Если не накормить человека, он ничего больше делать не сможет. Беларусь в полной мере сегодня удовлетворяет себя в большинстве производства сельскохозяйственной продукции. Мы используем их как серьезный экспортный потенциал, и все знают качество белорусских продуктов. И то, что глава государства каждое хозяйство, можно сказать, проинспектировал, пропустил через свои руки, это исключительно показывает его настоящую рачительность. И это именно дело руководителя. Понятно, что он там мыслит стратегическими категориями, но стратегия продолжается в тактике, поэтому он должен понимать все, что происходит вот здесь на земле. И глава государства на примере отдельных районов, в принципе, показывал, куда должна вся отрасль развиваться. Но также и было уделено огромное внимание развитию этих регионов, социальной базе, потому что люди там живут, и люди – это главное. И сохранить и создать для людей благоприятные условия для жизни и труда – это важнейшая задача. То есть как нам притянуть людей, молодежь, например, в сельскую местность? Да, молодежь сегодня избалована, благо,

0: благами цивилизации. Значит, надо эти блага приводить туда. Угу. Поэтому опять поднимался вопрос уже поставленный президентом когда-то, вот создание этих проектов. Один проект, один район. Да? Вот якорный проект, который должен быть по своей сути инновационным, который вокруг себя в одном районе должен собрать инфраструктуру, социальные объекты, привязать их к себе. Да? То есть будет какое-то серьезное производство, одно большое, вокруг него будет сконцентрировано много сопутствующего. То, что будет привлекать людей, то, что будет давать рабочие места.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 6 мая. Памятник преподавателям, студентам, рабочим и служащим Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Город Горки. Открытие выставки в 14:00 в Доме культуры сельскохозяйственной академии.
1: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Наивысший уровень доверия и взаимопонимания. Декан факультета журналистики Белорусского государственного университета, политолог Алексей Беляев о сотрудничестве Беларуси и Китая.
2: Китай – это один из наших важнейших геополитических и геостратегических партнеров, союзников. В последнее время мы наблюдаем как раз серьезные проблемы в отношениях многих наших зарубежных союзников. Например, мы видим кризис НАТО, мы видим серьезный разлад между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. А при этом мы видим, что Китай постарается играть все большую и большую роль в международных отношениях. И то, что у нас с Китаем существуют близкие партнерские отношения крайне высокого уровня. То, что существует доверие на уровне лидеров и близкое личное общение президента Беларуси Александра Лукашенко и руководителя Китая Си Цзиньпиня. Это все надо поддерживать, углублять, это сотрудничество надо расширять. Вот те соглашения, которые были подписаны представителями администрации президента Беларуси с Коммунистической партией Китая, это даже не столько отношение экономического сотрудничества, это именно отношение сотрудничества политического, сотрудничества высшего уровня. То есть тут речь идет о партии, которая является самым высшим, как говорится, контролирующим органом в Китае. Безусловно, именно партийное руководство, давайте вспомним свое советское прошлое, относительно недавнее. Ну, партийное руководство всегда стояло в СССР немножко выше над государственным. То же самое сейчас происходит в Китае. Вот у них такая своеобразная политическая система. То есть государственное управление, как администрирование, как руководство непосредственными делами, оно подчинено политическому управлению. А политическое управление находится в руках Коммунистической партии Китая. И поэтому именно сотрудничество с высшей политической силой Китая означает именно углубление в области политики, в области международной поддержки. Видим сегодня, как многие средние и малые государства действительно думают, кто же поможет нам из великих держав. Мы видим, как Китай может стать таким местом, к которому прицепляются страны, потому что Китай действительно обладает мощью не только экономической, но и политической. И в данном случае то, что Беларусь развивает и углубляет сотрудничество по вопросам именно политического характера, взаимодействия в системе государственного управления, кадрового потенциала, об этом же были подписаны соглашения, конечно, меморандум. Вот это показывает как раз самый наивысший уровень доверия и взаимодействия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Поднимает дух и стимулирует работу. Декан факультета журналистики Белорусского государственного университета, политолог Алексей Беляев, о том, для чего нужны доски почета.
2: Доски почета – это традиция, которая берет свое начало тоже из Советского Союза. В идеологии белорусского государства, вспомним директиву номер 12, там четко прописано, что современная Республика Беларусь как раз опирается на серьезные традиции советского периода. В отличие от многих наших соседей, и южных, и восточных даже, я уж молчу про северных, которые полностью отвергли советское наследие, которые там коммунизируются, уничтожают все памятники, память, полностью разрушают структуры институциональные, созданные в СССР. Беларусь пошла по другому пути. Мы взяли все лучшее из Советского Союза, именно лучшее. Мы взяли такую достаточно компактную, хорошо управляемую, позволяющую принимать оперативные решения систему руководства политического, хозяйственного, экономического. Мы переняли из Советского Союза меры не только материального, но и морального стимулирования, вот, к которым относится, в частности, доска почета. И напомню, у нас в Беларуси действует сейчас тоже традиция, выдаются знаки качества продукции. То, что в Советском Союзе было помечено знаком качества, это действительно был такой маркер для потребителя, что это хорошее, вкусное, безопасное или удобное, да, что это действительно продукция высшего разряда. Мы переняли эту традицию. Что в этом плохого? Ничего. Моральное стимулирование, занесение победителей в разных номинациях, там, в экономической, в социальной сфере, в спорте и так далее.

0: занесение таких людей, коллективов, предприятий на доску почета, где в течение года их имена или их названия увековечены, и каждый, кто проходит мимо, понимает, вот действительно наша гордость. Это поднимает дух, это дает какие-то дополнительные стимулы для того, чтобы работать.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

of the groove.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Беларуси. Приветствуя дипломата, глава государства отметил, что у него есть такая практика – встречаться с послами близких и дружественных для Беларуси стран.
1: Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая.
0: В продолжение темы чрезвычайный полномочный посол Сербии в Беларуси на встрече с Александром Лукашенко поблагодарила Минск за принципиальную позицию по вопросам суверенитета и территориальной целостности Сербии. Дипломат также выразила благодарность белорусской стороне за согласие принять участие в международной специализированной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде в следующем году. По словам посла, около 140 стран и международных организаций уже подтвердили свое участие в этой выставке. Все автобусы во внутриреспубликанском сообщении оборудуют ремнями безопасности и видеокамерами. Об этом сообщил начальник управления Министерства транспорта и коммуникации Андрей Гладкий. Он отметил, что есть и другие важные новации. В правила автомобильных перевозок пассажиров включены нормы, предусматривающие уменьшение водительского стажа работы водителей школьных автобусов с 3 до 1 года. Также одна из новаций – ответственные за безопасность выполнения перевозок должны проходить раз в 5 лет повышение квалификации с выдачей соответствующего документа. По всей Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. Полный запрет сохраняется в Берестовицком, Волковыском и Свислочском районах Гродненской области. Также красным цветом на интерактивной карте обозначены 5 районов Брестской области – Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Стулинский. Во всех остальных районах страны посещение лесов ограничено. Интерактивная карта на портале Минлесхоза постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. И о погоде. Сейчас в Гродно +25, в Витебске и Гомеле +27, в Бресте, Могилеве и Минске 26 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +23-25, в Гродно +22-24, в Могилеве +25-27, в Гомеле +27-29, в Бресте 26-28 тепла. В Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Бресте и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Microsoft превратит Windows 11 в игровую операционную систему без мусора. Edifier выпустила наушники с сенсорным экраном на чехле и доступом к DeepSeek. Halter представила ошейники для коров, которые подключаются к спутникам Starlink. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Microsoft работает над секретным проектом под кодовым названием K2 для улучшения Windows 11. Главная его цель — сократить количество ненужных файлов и повысить общую производительность системы. Особое внимание в рамках проекта K2 уделяется геймерам. В Microsoft рассматривают операционную систему SteamOS как эталон и работают над тем, чтобы не просто догнать ее по производительности, но и превзойти в течение 2 ближайших лет. Кроме того, центр обновлений больше не будет требовать перезагрузки при каждом новом патче. Хватит одной перезагрузки в месяц. Вместе с этим пользователям разрешат устанавливать только критические драйверы. Стоит отметить, что K2 не станет отдельной операционной системой. Это серия обновлений и патчей в рамках Windows 11. Компания Edifier представила беспроводные наушники Loli 5 ANS. Модель получила необычный зарядный кейс с сенсорным дисплеем. С его помощью можно управлять музыкой, активировать камеру смартфона и получать доступ к ИИ-функциям. Система активного шумоподавления адаптивная. Она подстраивается под уровень окружающего шума. В наушники интегрированы нейросети Doubao и DeepSeek. Через сопутствующее приложение доступен перевод в реальном времени на 21 язык, расшифровка записей совещаний и голосовое взаимодействие с искусственным интеллектом. Заявленное время автономной работы составляет до 32 часов без шумодава и до 24 часов с ним. Каждый наушник живет от 6 до 8 часов без подзарядки. Новозеландская компания Halter представила первые в мире спутниковые ошейники для дистанционного управления стадом. Система позволяет фермеру контролировать передвижение животных и создавать виртуальные границы на любых территориях, даже там, где полностью отсутствует сотовая связь или интернет, так как устройства подключаются напрямую к спутникам Starlink. Помимо виртуальных заборов, система получила масштабное обновление функций. Теперь она умеет определять готовность животных к размножению, анализировать качество корма и следить за состоянием здоровья каждой особи. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошо, несмотря на определенные нюансы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Сербии в Беларуси Илиной Вукайлович. Глава государства отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран.
1: И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. А сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны.
0: Беларусь и Карагандинская область договорились актуализировать дорожные карты сотрудничества. Состоялась рабочая встреча чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Казахстане Алексея Богданова с акимом Карагандинской области Ермагамбетом Буликпаевым. Стороны обменялись информацией об актуальной повестке дня белорусско-казахстанских отношений, в том числе на региональном уровне. Также достигнута договоренность проработать участие представителей Карагандинской области в международной специализированной выставки «Белагра-2026» в Минске. Услугу МРТ в ночное время могут внедрить в Минском эндокринологическом центре. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Здесь отметили, что некоторым пациентам удобнее получить услугу именно в ночное время, так как днем не всегда возможно. Сейчас эксперимент проводится во 2-й центральной районной поликлинике Минска. На сегодня исследования в ночное время выполняют в бесплатном формате. В дальнейшем при необходимости будут рассматривать вопрос его организации и в рамках бюджетной деятельности. В Белаве рассказали, куда чаще всего летали белорусы на майские праздники с 30 апреля по 4 мая. Топ направлений на длинные выходные выглядит следующим образом. На первом месте Москва, на втором Санкт-Петербург, на третьем Стамбул. В пятерку самых востребованных направлений вошли также Тбилиси и Калининград. Как сообщалось ранее, всего в расписании авиакомпании «Белавия» на весенне-летний период с 29 марта по 24 октября более 30 регулярных и чартерных направлений. И о погоде. Сейчас в Гродно +25, в Витебске и Могилеве +27, в Бресте, Минске и Гомеле 26 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +23-25, в Гродно +22-24, в Могилеве +25-27, в Гомеле +27-29, в Бресте 26-28 тепла. В Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Бресте и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какие нововведения упростят эндопротезирование в Беларуси, зачем Всемирная организация здравоохранения проводит учения и какие продукты снижают концентрацию внимания, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси внедрена автоматизированная информационная система эндопротезирования. Благодаря этому медработники теперь могут отслеживать каждого пациента с момента оформления в лист ожидания до выписки из стационара после проведенной операции. Об этом рассказал директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. За минувший год в нашей стране выполнили около 19,5 тысяч хирургических вмешательств по замене суставов. Еще 2-3 года назад сроки ожидания подобной операции варьировались от 3 до 5 лет в зависимости от региона. Сейчас этот период сократился до 1-5 месяцев, а в среднем по республике составляет около 3 месяцев. Около трети всех имплантированных эндопротезов отечественного производства, и этот показатель планируется увеличивать. По словам специалистов, белорусские изделия ничуть не уступают иностранным аналогам по качеству. В рамках двухдневного моделирования Всемирная организация здравоохранения проверила готовность десятков государств к возможной новой глобальной вспышке опасного заболевания. В симуляции участвовали 26 государств из всех регионов мира, а также порядка 600 экспертов, задействованных в кризисном реагировании. Отрабатывались механизмы координации между странами, включая обмен данными, согласование решений и оперативную мобилизацию медицинских ресурсов. Среди участников сценария названы Бразилия, Катар, Руанда, Таиланд и Франция, представляющие разные части мира. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебриесус подчеркнул, что подобные тренировки показывают необходимость обязательного международного взаимодействия. Ультраобработанные продукты могут снижать способность к концентрации даже у людей, которые в целом придерживаются здорового рациона. К такому выводу пришли австралийские ученые. В исследовании приняли участие более 2100 взрослых жителей без деменции. Ученые сравнили их рационы и когнитивные показатели. Оказалось, что чем выше была доля ультраобработанных продуктов, тем хуже участники справлялись с тестами на внимание и скорость обработки информации. По оценке авторов, увеличение доли такой еды всего на 10% в день, например, употребление одной стандартной пачки чипсов, связано с заметным снижением способности концентрироваться. Исследователи отмечают, что вредный эффект сохраняется независимо от общего качества питания. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с послом Сербии Илиной Вукайлович. Глава государства отметил, что хотел бы от дипломата услышать характеристику того, что происходит в Сербии, на чем в Беларуси следует сосредоточиться. Президент констатировал, что ситуация у Сербии непростая.
1: Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее. Что и делаем в последние годы.
0: В продолжении темы Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения. Об этом заявила журналистам чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович после встречи с главой белорусского государства. Она отметила, что в целом отношения между двумя странами развиваются стабильно, а сотрудничество охватывает много сфер. Отдельно посол остановилась на важности регионального сотрудничества. Также Илина Вукайлович поблагодарила Беларусь за принципиальную позицию по вопросу суверенитета и территориальной целостности Сербии. География расширяется. Для участия в Белагра-2026 заявки подали 517 организаций из 10 стран. Основу экспозиции составляют белорусские предприятия 416. От российских компаний получено 63 заявки. Интерес проявляют и китайские производители, от которых поступило 30 заявок. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Палестины, КНДР, Туниса и Грузии. Белагра проводится с 1990 года и является крупнейшей демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса. В Минске к 9 мая подготовили насыщенную праздничную программу. Главной локацией станет площадка у Дворца спорта, где с 12 до 23.00 пройдет мероприятие «Дорогами Победы», а кульминацией ожидается концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады и фейерверк. Здесь же развернется ярмарка. Также у Дворца спорта с 12 до 15 часов минчаны и гостей столицы ждет программа «Под мирным небом». А в 23.00 небо над Минском раскрывается. Красит праздничный салют из 6 точек. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 7, в Гродно и Минске 26 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 23-25, в Гродно плюс 22-24, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте 26-28 тепла. В Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Бресте и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. Microsoft превратит Windows 11 в игровую операционную систему без мусора. Edifier выпустила наушники с сенсорным экраном на чехле и доступом к DeepSeek. Halter представила ошейники для коров, которые подключаются к спутникам Starlink. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Microsoft работает над секретным проектом под кодовым названием K2 для улучшения Windows 11. Главная его цель — сократить количество ненужных файлов и повысить общую производительность системы. Особое внимание в рамках проекта K2 уделяется геймерам. В Microsoft рассматривают операционную систему SteamOS как эталон и работают над тем, чтобы не просто догнать ее по производительности, но и превзойти в течение 2 ближайших лет. Кроме того, центр обновлений больше не будет требовать перезагрузки при каждом новом патче. Хватит одной перезагрузки в месяц. Вместе с этим пользователям разрешат устанавливать только критические драйверы. Стоит отметить, что K2 не станет отдельной операционной системой. Это серия обновлений и патчей в рамках Windows 11. Компания Edifier представила беспроводные наушники Loli 5 ANS. Модель получила необычный зарядный кейс с сенсорным дисплеем. С его помощью можно управлять музыкой, активировать камеру смартфона и получать доступ к ИИ-функциям. Система активного шумоподавления адаптивная. Она подстраивается под уровень окружающего шума. В наушники интегрированы нейросети Doubao и DeepSeek. Через сопутствующее приложение доступен перевод в реальном времени на 21 язык, расшифровка записей совещаний и голосовое взаимодействие с искусственным интеллектом. Заявленное время автономной работы составляет до 32 часов без шумодава и до 24 часов с ним. Каждый наушник живет от 6 до 8 часов без подзарядки. Новозеландская компания Halter представила первые в мире спутниковые ошейники для дистанционного управления стадом. Система позволяет фермеру контролировать передвижение животных и создавать виртуальные границы на любых территориях, даже там, где полностью отсутствует сотовая связь или интернет, так как устройства подключаются напрямую к спутникам Starlink. Помимо виртуальных заборов, система получила масштабное обновление функций. Теперь она умеет определять готовность животных к размножению, анализировать качество корма и следить за состоянием здоровья каждой особи. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В Минске открыли зарядный дискаунтер. В столице с 1 мая заработали кнопки адресного открытия дверей в общественном транспорте. И госавтоинспекция Минской области запустила уникальный пилотный проект по борьбе с утомляемостью водителей. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. ГАИ Минской области запустила уникальный пилотный проект по борьбе с утомляемостью водителей. На 365-м километре магистрали М1, это в районе Дзержинска и поселка Привольный, установлены системы лазерного оповещения. Яркие световые сигналы красного и зеленого цветов призваны заострить внимание водителей и предотвратить засыпание за рулем на монотонных отрезках дороги. Участки выбраны на основе строгого анализа аварийности, а аппарат включается ежедневно с 23 часов до 5 утра. Конструкция систем позволяет оперативно перемещать их на другие аварийно-опасные отрезки дорог. Это первый подобный опыт в Беларуси. На текущий момент система работает в тестовом режиме. Если она себя положительно зарекомендует, то комплексы будут устанавливаться и на других участках, где фиксируются ДТП по причине утомляемости. В Минске с 1 мая заработали кнопки адресного открытия дверей в общественном транспорте. Систему запустили в тестовом режиме. Предполагается, что пассажиры будут сами открывать двери для входа и выхода, нажимая на подсвеченную кнопку у дверей. Во время движения она заблокирована и становится активной только после полной остановки транспорта. По словам представителей предприятия «Минск-Транс», у нее есть понятный плюс. Зимой она помогает не выпускать лишнее тепло из салона, а летом сохранять прохладу, особенно если в транспорте работает кондиционер. Сеть «Зарядка» запустила первый в стране зарядный дискаунтер. Хаб расположен на улице Инженерной, недалеко от станции метро «Могилевская». В него вошли 5 станций быстрой зарядки от 80 до 160 кВт в час. Как ожидается, им будут активно пользоваться те, кто часто ездит по Минской кольцевой автодороге и часто бывает в Партизанском и Заводском районах. Рассчитывают и на жителей других районов, которые приедут ради экономии. Промышленная локация выбрана не случайно. Она позволила подвести серьезную мощь и избежать высоких арендных ставок. Одновременно зарядный дискаунтер может обслуживать до 10 электромобилей. Станции работают круглосуточно. Если дискаунтер-формат окажется востребованным, такие же хабы появятся в других местах Минска и областных центрах. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Инфорадио. Песни о Беларуси.
1: Каждому хочется света, теплого взгляда, нежности фраз. Чем же сегодня согрета земля белорусская в нас? Мы люди этой светлой земли.

0: Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Илиной Вукайлович. Глава государства отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран. Сербия не является исключением, и Беларуси не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка.
1: Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Хотел бы от вас услышать характеристику того, что происходит в Сербии и на что нам, Беларуси, следует сосредоточиться.
0: В продолжении темы Беларусь подтвердила участие в выставке «Экспо-2027» в Белграде. Об этом после встречи с главой белорусского государства заявила чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович. Дипломат отметила, что Беларусь – это страна талантливых и очень креативных людей. Нет сомнений, что белорусский павильон будет одним из самых посещаемых, подчеркнула Илина Вукайлович. Всемирная универсальная выставка «Экспо» позволяет странам-участницам продемонстрировать последние разработки в области технологий и науки, культурные и архитектурные достижения. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Юрий Селиверстов принял участие в Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных водах Ставропольского края. На полях мероприятия дипломат провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Стороны предметно обсудили ключевые направления сотрудничества, ход реализации достигнутых на различных уровнях договоренностей. Рассмотрен вопрос проработки возможностей локализации производства белорусской техники на площадках в Дагестане с учетом потребностей региона. Карелия становится ближе. Российская авиакомпания «Северсталь» открыла третий регулярный рейс в Минск. Накануне стартовала программа регулярных рейсов по маршруту Петрозаводск-Минск-Петрозаводск. Это уже третье направление перевозчика в столицу Беларуси после Череповца и Калуги. Период следования по маршруту с 3 мая по 13 сентября с частотой рейсов один раз в неделю по воскресеньям. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске +28, в Могилеве +29, в Гродно +25, в Гомеле и Минске 27 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +23-25, в Гродно +22-24, в Могилеве +25-27, в Гомеле +27-29, в Бресте 26-28 тепла. В Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Бресте и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Научный и промышленный потенциал Беларуси. Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич рассказал, что за чудо-трактор показали президенту на базе филиала «Острашицкий городок» и агрокомбината «Дзержинский».
3: А это доказательство того, о чем говорил глава государства не один раз, о том, что санкции не помеха развитию, а новые возможности и вызов, которые мы должны преодолеть и, наоборот, использовать их для того, чтобы сделать качественный скачок вперед. И можем же! Но вот представленный трактор – это доказательство и научного потенциала нашей страны, и промышленного потенциала нашей страны. Мы в который раз доказали, что машиностроение, тракторостроение – это та отрасль, в которой белорусы не один раз показывали результат. И на самом деле нашу технику знают во всем мире, не только в Российской Федерации. Она сегодня поставляется, а я говорю это как депутат, который отвечает за международную работу, работая в комиссии по международным делам. Она поставляется в Африку, на Ближний Восток. Она поставляется в Азию. Она поставляется практически по всему миру. География этих поставок растет из года в год. То есть на самом деле это же... Почему так происходит? Mm-hmm. Потому что ее знают, потому что ее ценят. И на самом деле это продукция, которая востребована в мире. И мне бы хотелось отметить вот важный момент в этой теме. Это качество, о котором сказал глава государства. То есть на самом деле инновационный продукт и оценивать его будут именно по тому качеству, которое оно имеет. А еще один момент, который хочется отметить вот в связи с тем, что представили новую модель трактора, это то, что мы сегодня уже не на словах, а на деле занимаемся построением суверенной экономики. И мы ее построили. На самом деле мы сегодня ее укрепляем. А суверенная экономика – это основа национальной безопасности. То есть, если нету суверенной экономики, нет и не будет сильной армии, не будет сильной милиции, спецслужб, не будет безопасности. То есть, все упирается в сильную суверенную экономику. И машиностроение, в том числе тракторостроение, сельское хозяйство – все это основа суверенной экономики, которая позволяет нам вот так вот спокойно жить в нашей родной стране.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич рассказал о жестких требованиях президента к регионам в рамках инициативы «Один район, один проект».
2: Потому что президент не один год с момента прихода к власти объяснял, и не просто объяснял, а делал все для развития регионов. Нет регионов, нет Беларуси. Не будет одним Минском жить вся страна. То есть наша Беларусь сильна тем, что должны быть сильные регионы. Чем сильнее регионы, тем сильнее вся Беларусь. И говоря, значит, о вот этом важном вопросе «один район, один инвестиционный проект», вот что мне очень понравилось в тех подходах, которые продемонстрировал глава государства. Никакого формализма. То есть у нас зачастую кто-то воспринимает это так. Ну так, поставил глава государства задачу. Должен быть инвестиционный проект. Неважно, будет ли он реализован в конечном итоге или нет. Неважно, нужен ли он району или нет. Ну, сказали сделать, мы сделали. Вот глава государства очень четко про это говорит. Что не нужен мне ваш формализм. Нет, это не надо. Должен быть результат. Этот инвестиционный проект должен нужен быть людям. Должен быть району. Он должен давать рабочие места, а если не давать рабочие места, конкретную пользу приносить. Ведь об этом глава государства говорил. Не надо цепляться к этим критериям даже, которые там расписаны чиновниками. Главное, чтобы был результат району. Главное, чтобы люди хотели там жить. Главное, чтобы это улучшало условия их жизни в этом районе. Значит, район будет развиваться, значит, в этом районе будет молодежь оставаться. Значит, этот район в конечном итоге будет идти дальше и укреплять в целом всю страну. Об этом шла речь. И, конечно же, это будет важно и сейчас, и потом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Сербии в Беларуси. Главы правительств Беларуси и России обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов. Беларусь и Карагандинская область договорились актуализировать дорожные карты сотрудничества. Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России принял участие в Кавказском инвестиционном форуме.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Беларуси Илиной Вукайлович. Приветствуя дипломата, глава государства отметил, что у него есть такая практика – встречаться с послами близких и дружественных для Беларуси стран.
3: Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. А сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что в Сербии она всегда была непростой. Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Хотел бы от вас услышать характеристику того, что происходит в Сербии и на что нам, Беларуси, следует сосредоточиться.
2: Чрезвычайный полномочный посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович на встрече с Александром Лукашенко поблагодарила Минск за принципиальную позицию по вопросам суверенитета и территориальной целостности Сербии.
4: Сербия отстаивает свою тоже принципиальную позицию, ответственную позицию и позицию того, что диалог является единым возможным способом решения этого важнейшего и самого чувствительного национального вопроса. Так что всякая поддержка и понимание в этом смысле нам много значит. Спасибо за отношение и за внимание к Сербии. Мы радуемся, что Республика Беларусь и примет участие в международной выставке Экспо в следующем году, которая проходит с 15 мая по 15 августа. Уже 139 стран и международных организаций подтвердила участие. И мы радуемся, все, кто работает в Республике Беларусь, видит, какой народ Республики Беларусь и талантливый, и трудолюбивый. Радуемся увидеть стенд Республики Беларусь и уверены, что он будет один из самых посещаемых.
0: точка отсчета.
2: Минск и Белград связывают давние дипломатические отношения, которые подкрепляются в том числе активным диалогом на высшем уровне. Александр Лукашенко 5 раз посещал Сербию. Лидеры двух стран неоднократно встречались и на международных площадках. Среди последних таких контактов встречи на климатических саммитах в ОАЭ и Азербайджане. Белград остается для Минска ключевым партнером на Балканах. Сербия и Беларусь сохраняют двусторонний безвизовый режим и особые торгово-экономические механизмы. Дополнительную роль играет и соглашение о свободной торговле Сербии с Евразийским экономическим союзом. При этом развитию двустороннего товарооборота серьезно препятствуют внешние ограничения. Санкционное давление со стороны Евросоюза осложняет расчеты, логистику и поставки. Тем не менее, сотрудничество продолжается. Беларусь и Сербия сохраняют экономический диалог. Нынешний алгоритм развития двустороннего сотрудничества определяется в том числе предложением Александра Лукашенко, которое было озвучено в ноябре 2024 года в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем на полях Всемирного климатического саммита в Баку о принятии совместных мер по активизации двусторонних отношений и использовании для этого формата экономической межправкомиссии.
3: Немало сделано, но и в нашей судьбе, и в судьбе Сербии произошли серьезные изменения. Это все перед глазами. Тем не менее, жизнь продолжается. Думаю, что нам надо интенсифицировать наши отношения. Это плохо, что у нас нет интенсивных отношений. Отношений при всех наших сложностях. Они, конечно, существуют. Я предложил бы, чтобы наша межправкомиссия, а у нас, слава богу, есть такая, собрались и осуществили ревизию, подумали, как мы дальше будем сотрудничать, по каким направлениям. Если что-то за это время не нужно в наших отношениях, это надо отбросить, наметить новые пути. Но отношения надо не просто поддерживать. При всех сложностях надо интенсифицировать их. После межправкомиссии мы могли бы осуществить визит нашего премьер-министра к вам, обменяться на уровне правительств визитами для того, чтобы конкретизировать план дальнейших действий. И на высшем уровне мы могли бы уже потом утвердить все предложения. А направления сотрудничества много. Я понимаю, Сербию часто об этом говорят, что вам сложно. Практически находитесь в окружении, в изоляции. Поэтому из этого надо исходить и строить свою политику. Но старых друзей терять нельзя. Поэтому с Россией, с Белоруссией поддерживать отношения надо. Это истинные друзья, глубокие друзья. И в этом направлении я полагаю, что сербы будут делать максимум.
2: После довольно значительного перерыва очередное заседание межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 11 июля прошлого года в Белграде. В его рамках был рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в сферах торговли, экономики и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, медицины и по ряду других направлений. Подписанный совместный протокол и дорожная карта на ближайшие годы, нацеленные на существенное расширение белорусско-сербского сотрудничества в различных областях взаимного интереса. В настоящее время обозначилась общая тенденция активизации двусторонних контактов, в том числе на межведомственном уровне и по парламентской линии. В двусторонней повестке находится проработка целого ряда взаимных визитов различного уровня. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 6 мая. Памятник преподавателям, студентам, рабочим и служащим Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Город Горки. Открытие выставки в 14:00 в Доме культуры сельскохозяйственной академии.
1: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Инфорадио. Радио твоего дня.
1: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с послом Сербии Илиной Вукайлович. Глава государства отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран. Сербия не является исключением. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна.
1: Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. А сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны.
0: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов в эти дни посещает Башкортостан. Один из центральных пунктов программы – переговоры с главой республики Радием Хабировым. На встрече обсуждалось развитие совместных индустриальных кластеров поставки белорусской техники, в том числе для АПК. В связи с этим Юрий Селиверстов обратил внимание, что в Беларуси прорабатывается возможность организации льготных лизинговых схем для поставок в Россию сельхозтехники по аналогии с теми, которые действуют для карьерной и коммунальной техники. Подготовка к 9 мая. Минск украсит 150 масштабных тематических конструкций. 13 из них – новые дизайнерские разработки. Масштабная арт-инсталляция у Дворца Республики. Здесь разместится символическая аллея памяти из 6-метровых колонн. На каждой информация о победном движении трех белорусских и прибалтийского фронтов. На площади Независимости появилась масштабная композиция с Днем Победы, а фасад педагогического университета по традиции украсит тематическое панно в 40 метров. Площадку у стелы «Минск. Город-герой» на проспекте Победителей украсила импровизированная мини-сцена в качестве занавеса военные газеты. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 26, в Гомеле плюс 27, в Гродно, Минске и Могилеве 25 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 23-25, в Гродно плюс 22-24, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте 26-28 тепла. В Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза. В Гомеле, Бресте и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Только твоего настроения. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 6 мая. Памятник преподавателям, студентам, рабочим и служащим Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Город Горки. Открытие выставки в 14:00 в Доме культуры сельскохозяйственной академии.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 23-25, в Гродно плюс 22-24, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте 26-28 тепла. В Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Бресте и Могилеве без существенных осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом наш президент Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Илиной Вукайлович. Говорили в основном о Балканском полуострове. Какова ситуация видится из Минска и как ее оценивают в Белграде? Сербия, отметил президент, близкая и дружественная Беларуси страна. Минск с величайшим уважением относился и будет относиться к Белграду. Более того, Александр Лукашенко подчеркнул, Сербия очень теплая и добрая к белорусам страна, поэтому нам не безразличны процессы на Балканском полуострове. При этом политика официального Белграда тонкая и сложная, и в Минске к этому относятся с пониманием.
2: Есть именно такая практика у меня встречаться с послами близких и дружественных нам стран. Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. Сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что Сербия навсегда была непростой. Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Хотел бы от вас услышать характеристику того, что происходит в Сербии и на что нам, Беларуси, следует сосредоточиться.
1: Илина Вукайлович поблагодарила Минск за принципиальную позицию по вопросам суверенитета и территориальной целостности Сербии. Поддержка и понимание в этом смысле много значит, отметила дипломат.
3: Я рада сказать, что отношения между Сербией и Беларусью развиваются стабильно. Сотрудничество охватывает много сфер, так как наука, медицина, культура, развитие контактов между людьми. Поблагодарила за позицию официальную и принципиальную Республики Беларусь о поддержке Сербии, нашему территориальному суверенитету и интегритету, когда речь идет о односторонном проглашении независимости так называемого Косово. Этот чувствительный, важнейший наш национальный вопрос является приоритетом, и поддержка всех стран, которые понимают, что для Сербии диалог является самым основным мирным способом решения вот этого вопроса, нам является, конечно же, ценной.
1: Посол поблагодарила белорусских врачей за медицинскую помощь гражданам Сербии, которая оказывается не только с высоким профессионализмом, но и с глубокой заботой и уважением.
3: Еще стоит, конечно, публично поблагодарить всех белорусских высокопрофессиональных врачей за то, что они к нашим гражданам сербским поступают не только с высоким профессионализмом, а и с глубокой заботой и уважением и гуманностью. В области медицины у нас очень надежно развиваются отношения. Врачи наши ученые обменяются опытом своей работы. Рада сказать, что и в Сербии, и Беларуси очень надежно развивается не только медицина как наука, а и вся система здравоохранения. И что мы заинтересованы тоже в таких передовых технологиях, которые в Беларуси уже существуют, как, например, CAR-T-терапия, которая помогает пациентам в онкологических тяжелых заболеваниях. Так что мы заинтересованы.
1: Также посол сообщила, что Беларусь уже подтвердила участие в выставке «Экспо-2027» в Белграде. Всемирная универсальная выставка позволяет странам-участницам продемонстрировать последние разработки в области технологий и науки, культурные и архитектурные достижения. Кроме того, в последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.
3: Беларусь подтвердила участие на специализованной выставке «Экспо-2027», которая в следующем году с 15 мая по 15 августа пройдет в Белграде. Уже мы гордимся тем, что наша страна уже известна по своей гостеприимности, принимая 139 уже стран и международных организаций. Мы ожидаем около 4 миллионов посетителей. И Беларусь, конечно же, страна талантливых людей, очень креативных людей, и сомневаемся, что белорусский павильон будет одним из самых посещаемых. Тема выставки – игра для человечества, музыка и спорт для всех. Так что, да, возможность показать и технологии, и инновации, и культуру. Конечно, мы будем продолжать работать во всех направлениях, конечно, строить связи между людьми во благо наших народов.
1: Больше подробностей читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов в Беларуси и России. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов в эти дни посещают Башкортостан. Один из центральных пунктов программы – переговоры с главой республики Радием Хабировым. На встрече обсуждалось развитие совместных индустриальных кластеров, поставки белорусской техники, в том числе для АПК. В связи с этим Юрий Сильверстов обратил внимание, что в Беларуси прорабатывается возможность организации льготных лизинговых схем для поставок в Российскую Федерацию сельхозтехники по аналогии с теми, которые действуют для карьерной и коммунальной техники. Беларусь открыла нынешний год ростом экспорта. За январь-февраль он увеличился на 13%. Этому способствовала благоприятная ценовая конъюнктура. Проще говоря, цены на мировых рынках выросли, что обеспечило большую выручку нашим предприятиям-экспортерам. И это почти на миллиард долларов больше, если сравнить с доходами от экспорта прошлогодней давности. Как отметил зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Виталий Выбищевич, заметнее увеличился экспорт услуг в транспортной сфере, строительстве и информационных технологиях. Активнее стали работать на рынках дальней дуги, особенно в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Азии.
4: За 2025 год порядка 65% белорусского экспорта – это страны СНГ. При этом важно отметить не только рост экспорта в эти страны, но и на позитивное, положительное сальдо. То есть мы экспортируем на 2,5 миллиарда больше в страны с СНГ, чем импортируем. Со странами вне СНГ именно так формируется наша белорусская статистика, у нас 35%. Конечно же, сегодня мы все видим, куда Беларусь идет. Это страны Дальней Дуги, это Африка, это Южная Америка, это страны АСЕАН, Юго-Восточная Азия.
1: Лучших экспортеров в Беларуси ежегодно награждают. Недавно стартовал очередной конкурс. Организаторы ждут заявок. В 2025 году, к примеру, их поступило около 150. Это компании, которые обеспечили нашей стране свыше 10 миллиардов экспортной выручки.
0: Картина дня.
1: Белорусская сторона четко разделяет братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков, комментируя недавнее заявление спикера парламента Армении о несамостоятельности Беларуси.
5: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас получать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
1: Вокруг Беларуси складывается непростая военно-политическая обстановка. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович. По его словам, это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО.
6: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем, и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
1: Братислава больше не будет помогать Брюсселю спонсировать киевский режим. Премьер-министр Словакии заявил о том, что страна официально дистанцировалась от общеевропейских инициатив по кредитованию Украины. В своем видеообращении Фицо напомнил, что отказался поддержать выделение Евросоюзом 90 миллиардов евро Киеву. Он также отметил, что транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии. К этой теме, по его словам, следует возвращаться при каждой встрече с украинским руководством. Отношения между Брюсселем и Вашингтоном резко обострились после заявления Трампа о повышении тарифов на импорт европейских автомобилей и запчастей с 15 до 25%. Американский лидер объявил, новые меры вступят в силу уже на этой неделе, обвинив Евросоюз в несоблюдении прошлогоднего торгового соглашения. В свою очередь, Европейская комиссия уже заявила, что оставляет за собой право на ответные меры. Брюссель отвергает обвинения в нарушениях и готовит жесткую жесткую стратегию противодействия, чтобы защитить свой автопром. По оценкам экспертов, только для экономики Германии потери от новых пошлин могут составить до 15 миллиардов евро в краткосрочной перспективе. Жители Польши все меньше доверяют своему правительству. Это доказывают результаты последнего соцопроса, проведенного Национальной исследовательской группой. Он показывает, что рейтинг одобрения премьер-министра падает. Больше половины жителей страны, а это почти 52% опрошенных, оценили работу Туска и его кабмина как очень плохую. Людей, которые считают иначе, набралось чуть более четверти. Особенно тревожным для правительства, по мнению социологов, является большое количество равнодушных. Более 20% отказались оценивать деятельность премьера, так как не видят результатов его работы. В марте недовольных было около 49%, а сторонников кабмина – 31%.
0: Картина дня.
1: В Беларуси стартовали выплаты ежегодной материальной помощи ветеранам. К 9 мая по 5000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. Иным категориям ветеранов выплатят 2500, пострадавшим от последствий войны 1500 рублей. На 1 апреля в стране проживало 574 ветерана Великой Отечественной, в том числе 269 участников и инвалидов войны, 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда. Почти 5500 граждан являются пострадавшими от последствий войны. Большинство из них – бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем и иных мест принудительного содержания. Беларусь готовится ярко и масштабно отметить День Победы. Во всех регионах страны запланированы тематические концерты, исторические реконструкции, выездная торговля. В городах и селах готовят праздничную афишу. Столица также готовится к 9 мая. Минск украсят 150 масштабных тематических конструкций. 13 из них – новые дизайнерские разработки. Масштабная арт-инсталляция у Дворца Республики. Здесь разместится символическая аллея памяти из 6-метровых колонн. На каждой – информация о победном движении 3 белорусских и прибалтийского фронтов. На площади Независимости появилась масштабная композиция с Днем Победы, а фасад педагогического университета по традиции украсит тематическое панно в 40 метров. Площадку у стелы «Минск. Город-герой» на проспекте Победителей украсила импровизированная мини-сцена в качестве занавеса «Военные газеты». А на фасаде Дворца спорта 32-метровое тематическое панно в цветах государственной символики. Подготовили в Минске к 9 мая и насыщенную праздничную программу. У Дворца спорта с 12 часов до 23.00 пройдет мероприятие «Дорогами Победы». Ожидается концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады и фейерверк. Здесь же развернется ярмарка. В полдень пройдет общенациональная минута молчания, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина.
7: 9 мая в 12.00 у нас состоится общенациональная минута молчания, где мы все вместе, всем городом почтим память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. У нас в Лошадском парке запланирована большая реконструкция историческая, школа молодого бойца, которая будет работать с 12 до 7 часов вечера. Завершением наших всех праздничных мероприятий будет яркий красочный фейерверк. В этом году он запланирован на площадках у Чижовки-арена, на площадке парке имени Павлова, в сквере Старостинская Слобода, на набережной Дроздов, Национальная библиотека. Конечно же, мы не завершим 9 числа. У нас два выходных, 9 и 10, поэтому на Дворце спорта программа тоже будет продолжена. 10 числа там тоже состоится концерт с участием наших белорусских артистов.
1: В Минском районе организован ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. В них могут принять участие и дети, и их родители. Об этом рассказала начальник отдела социальной и воспитательной работы Управления по образованию Минского райисполкома Илона Шелкович.
8: Различные мероприятия спланированы на уровне республики, на уровне области, на уровне района. Много информации находится на телеграм-каналах, на сайтах учреждениях образования. Поэтому доступна вся информация. Родители вместе с детьми, да, они могут посещать различные мероприятия. Вот в рамках подготовки к 9 мая, да, например, в Минском районе, у нас будет митинг, который пройдет 9 мая на площади Героев, городской поселок Мачулище. Приглашаются все учреждения образования, доводятся информации, и приезжают и дети, и приезжают родители. В каждом, наверное, населенном пункте, где есть обелиск, где есть воинское захоронение, проходят митинги с участием учащихся и детей. Реализация различных совместных проектов, да, всегда идет на ура, если это идут совместные проекты родителей и дети. Очень еще интересный проект – это крестный ход от храма до героя. И наши учащиеся школ Минского района, да, Слампадками, они идут от храма, да, это городской поселок Мощусь, до площади героев с лампадками, и там состоится митинг, да, в память о павших в годы Великой Отечественной войны. С принятием должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию, да, в учреждениях образования, действительно, это сделало акцент более такой, как у нас же в школах женское лицо, а здесь у нас мужчины, военные, полковники, подполковники. И вот сегодня буквально, вот я здесь у вас, а у меня в районе проходит конкурс руководителя военно-патриотического воспитания. И самое интересное, если идет визитная карточка, да, идет группа поддержки. Это группа поддержки, да, это их ученики и их учащиеся. Поэтому я считаю, что в настоящее время есть много различных способов просто завлечь, привлечь и просто заинтересовать.
1: Главная задача современных патриотических мероприятий – заинтересовать ребенка. Такое мнение высказала директор учреждения образования Республиканский центр экологии и краеведения Елена Ануфрович. Немаловажная роль в этом вопросе отводится родителям. Также помогают и современные технологии.
8: Патриотических во всех проектах сделан акцент на личность, на деятельность и характер участия ребенка. Должна быть заинтересованность, судьба моей семьи в событиях Великой Отечественной. Кем был мой прадед? Как происходило? Когда он заинтересован, это вот для него значимо, социально значимо. И, конечно, деятельность. Не просто где-то вот пришел поучаствовать, а внес конкретный вклад. Благоустройство, уборку могилы, поучаствовал в митинге, собрал историю. Сегодня мы говорили о том, что ребята вот участвуют в поисково-исследовательской работе. Конечно, это очень значимо. Вот ребята Витебщины нашли 2 ордена, разобрались, нашли, кому они принадлежат. И это вот именно будет перекрывать вот этот интерес просто посидеть дома, просто посидеть в телефоне. Ну, конечно, мы говорим о том, что очень важно и использовать современные технологии. Очень много используется. Записать свой видеоролик, да, с QR-кодом поучаствовать в какой-то квест-игре. И, конечно, современные технологии движут нас, чтобы составил свой маршрут с QR-кодами. И тогда ребята тоже, опять же, вот это личностное, деятельное, что я внес свой вклад, сохранение, нашел какие-то архивные документы, принял вклад в том, чтобы сохранить историю своего маленького района, города или просто даже историю своей семьи, что я вместе с родителями раскопал, нашел, узнал. Очень важна заинтересованность родителя в участии ребенка. И мы говорим о том, что это, наверное, вот тот уникальный тандем педагог, родитель и ребенок. Тогда будет результат. Если ребенку сложно найти и помогает родитель, если они вдвоем участвуют в проекте. Это еще усиливает значимость участия, усиливает содержание этого проекта. Конечно, очень много мероприятий. Это первое, с чего можно начать, простое – семейная экскурсия. Когда родители вместе с ребенком поедет по местам боевой славы. Конечно, очень важно подобрать, когда придет родитель к педагогу и расскажет о такой проблеме, что ребенку что-то неинтересно. Они всегда найдут, что интересно, потому что система образования предлагает уникальные возможности в именно свободной занятости, начиная от кружков, до мероприятий, проектов и участия конкретных делах практически. По благоустройству территории, захоронений и шефской помощи ветеранам.
1: В Беларуси начала работу горячая линия Госкомиссии по контролю за вступительной кампанией. Она будет действовать до 22 августа и принимает обращения по вопросам экзаменов и зачисления. Контроль теперь начинается с самого первого этапа университетских олимпиад, которые дают право поступления. Во всех пунктах проведения экзаменов будут работать специальные комиссии. Итоги вступительной кампании Госкомиссия представит президенту до 1 сентября. В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников нынешнего года, прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор, 29 по белорусскому или русскому языку. 2 и 5 июня пройдет ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервные дни для ЦТ 18, 20, 22 июня июня, для ЦЕ 20 и 22 июня. В Беларуси обновляют правила автомобильных перевозок пассажиров. Основные изменения затронут работу такси и автобусов на республиканских и международных маршрутах. Одно из главных нововведений – с 1 января 2028 года все автобусы на внутренних рейсах должны быть оборудованы средствами видеофиксации, а до 2030-го для транспорта на междугородных маршрутах обязательно использование трехточечных ремней безопасности. Подобная норма станет обязательной для маршруток и туристических автобусов с начала 2027 года. Об этом рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникации Андрей Гладкий.
9: Это касается только тех транспортных средств, которые выполняют исключительно перевозки водителей сидя. Например, при городских перевозках, где предусмотрена перевозка пассажиров как сидя, так и стоя, это требование не будет распространяться. Также в правилах конкретизирована обязанность автомобильного перевозчика заключить с водителем именно трудовой договор. Ранее эта норма была не так явно выражена, и зачастую недобросовестные перевозчики использовали данную возможность для заключения гражданско-правовых договоров и для подмены трудовых понятий.
1: Что касается такси, теперь водитель обязан информировать пассажира об ориентировочной стоимости поездки, когда машина берется от борта, например, на стоянке. При этом перевозчикам не нужно проходить специальные обучающие курсы, которые раньше были обязательными. Кроме того, согласно новым правилам, изменять способ оплаты при перевозке теперь имеет право исключительно пассажир. Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП с маршруткой, в котором погибли 6 человек. Водителю частного предприятия, осуществлявшего услуги по перевозке пассажиров, инкриминировано нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, а также смерть людей. Об этом рассказала прокурор управления Генеральной прокуратуры Татьяна Иванова. Согласно материалам дела, водитель маршрутного автобуса выполнял перевозку пассажиров, которые в нарушение требований ПДД не были пристегнуты ремнями безопасности. Причем сам транспорт имел ряд неисправностей тормозной системы и ходовой части.
10: Следуя по трассе Минск-Мозырь по территории Светлогорского района, обвиняемый превысил установленную максимальную скорость и не обеспечил постоянный контроль за безопасностью движения. Имея объективную возможность заблаговременно наблюдать включенный маячок оранжевого цвета на кабине колесного трактора, который ехал впереди в попутном направлении, он своевременно не снизил скорость вплоть до полной остановки и допустил столкновение с трактором. После чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибло 6 человек. Четверым причинены тяжкие телесные повреждения, троим – менее тяжкие, еще одному пассажиру – тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения. Для обеспечения имущественных взысканий на имущество обвиняемого и юридического лица стоимостью более 900 тысяч рублей наложен арест.
1: Изучение материалов дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия обвиняемого квалифицированы верно. Оснований для изменения либо отмены ранее примененной к водителю меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в Генеральной прокуратуре не усмотрели. В Брестской области задержаны двое мужчин, пытавшихся перевезти 32 килограмма пороха из Польши в Россию. Как рассказал начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОП ИК МВД Беларуси Александр Лаврукович, мужчины под контролем оперативников привезли из Польши запрещенный груз и хранили его на складе в Бресте. Развязка произошла на трассе М1. В момент отправки партии в Россию фуру остановили. Внутри большегруза обнаружили 32 килограмма вещества. Экспертиза подтвердила, что это порох.
11: Оперативниками 6-го управления по Брестской области ГУБОП ИК МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму при содействии Брестской таможни установлены 35-летний брестчанин и 37-летний житель Малорецкого района, причастные к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ и их обороту на территории Республики Беларусь. Установлено фигуранты под оперативным контролем сотрудников управления на большегрузном автомобиле перевезли взрывчатые вещества из Польши в Беларусь, после чего хранили их на складе одной из организаций города. В последующем, при попытке вывоза взрывчатых веществ на территорию Российской Федерации, при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Шторм» внутренних войск МВД, с С привлечением ГАИ УД Брестского облсполкома на трассе М1 в грузовом автомобиле, принадлежащем одной из организаций Бреста, обнаружено изъято 32 килограмма взрывчатого вещества, которое, согласно заключению эксперта, является порохом. В настоящее время сотрудниками ГУБОПИК проводятся дальнейшие мероприятия по установлению получателей взрывчатых веществ на территории Российской Федерации, их мотивы и цели. МВД напоминает, лица, сообщившие государственным органам либо иным образом способствующие выявлению, предотвращению деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности, а также лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
1: Во всей Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. Полный запрет сохраняется в Берестовецком, Волковыском и Свислочском районах Гродненской области. Также красным цветом на интерактивной карте обозначены 5 районов Брестской области. Это Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский. Во всех остальных районах страны посещение лесов ограничено. Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
12: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Страна».

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: В Бразилии женщина принесла тело дяди в банк, чтобы получить 3000 евро. Известная стримерша села на акулу и до крови расцарапала ягодицы. Полезло обострение наверх у бедолаг. Что еще случилось? Слушайте в песне группы «Голосы из места».

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 23-25, в Гродно плюс 22-24, в Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 27-29, в Бресте 26-28 тепла. В Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Бресте и Могилеве без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает. Выжигание травы – преступление против природы. Весенние палы сухой травы обедняют почву, уничтожают насекомых, мелких животных и гнезда птиц, а также влекут за собой наложение штрафа до 40 базовых величин.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.